Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Радиоканал «Талгаз». Регистрационный номер в реестре зарегистрированных средств массовой информации. Л-номер ТУ-02-01-681. От 12 августа 2019 года. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Башкортостан. Радиоканал для детей старше 12 лет.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

Слушайте радиоканал ТФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л-номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Спонсор выпуска – экокомплекс «Райский берег». ООО «Удача».
1: Устали смотреть на часы в бане? Еще полчасика и все. Экокомплекс «Райский берег» представляет тариф безлимит. Только в тепловских банях и семейном банном комплексе «Отдых без границ». Тариф безлимит на все. На пар, на общение, на удовольствие. Звоните 917-777-22-22. Наш адрес: Сельская Богородская, 53. «Райский берег». Отдых по-настоящему.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
3: Все, берем квартиру в Ленинских высотках, на главной улице города, бизнес-класс.
4: Но там же дорого.
3: Если успеем, то недорого. Застройщик дает 50% скидки, но всего на 3 квартиры.
4: Ого, тогда и машину пора менять.
3: А машину мы можем выиграть. Купим до конца мая и участвуем в розыгрыше автомобиля. ЖК «Ленинские высотки» на Ленина. Квартиры со скидкой 50% и розыгрыш автомобиля. Застройщик ООО «Город БСС». Проектная декларация на наш.дом.рф. Информация об организаторе, о правилах, количестве товаров, сроках, месте, порядке их получения в отделе продаж.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Уфе. 2-912-812.

0: Реклама.
1: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении
2: «Додо».
1: 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах и количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг» УГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар. Успел.
0: Флагманский пикап «Джак Т9». Теперь в новой версии «Урбан». Многорычажная подвеска, восьмиступенчатый автомат, брутальный дизайн, комфорт и уверенность на любой дороге. «Джак Т9» уже ждет вас в салонах официальных дилеров и на jackcar.ru.
3: Открывай дачный сезон с «Купер». Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. «Купер». Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской «Прайм».
4: ООО «Инстамарт-сервис». Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке «Прайм» услуги оказывает АО «ЦПЛ».
5: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
0: А теперь тусовка.
2: On DFM.
0: DFM. Потому что радио DFM.

0: Реклама.
1: Дорогой, а ты бы достал звезду с неба?
2: Зачем нам звезды? У нас есть космос.
1: Жилой комплекс «Космос» в историческом центре Уфы. Подробнее по телефону 255-16.
3: О, специализированный застройщик 117 ФСК-6. Проектная декларация на сайте start.com.ru.
0: Телефон рекламной службы радио DFM в Уфе. 2-912-812.

0: вас нужна лишь 0,1% усилий, чтобы переехать в Геос.
1: Потому что первый год ипотека 0,1%. Платеж легче, решение спокойнее.
0: Квартал Геос. Телефон 266-89-89. Проект Brick Development.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Застройщик ООО «Специализированный застройщик бизнес-центр». Проектная декларация на сайте nafta.com.rf. Ипотека от банка .рф. Подробности на domrfbank.ru.
2: Не введешь промокод «Заберу»? Мы обидимся и реально заберем. Скидку 15% фарфор. Ладно, шутим. Оформи заказ на самовывоз с промокодом «Заберу» и скидка твоя.
3: ООО «Фарфор Франчайзинг». Бренд 113-028-002-0210. Город Уфа.
4: Уютная спальня.
5: Гостиная с большим телевизором.
6: А у меня своя комната.
7: Доступные квартиры. От 4 миллионов рублей. Есть в чистовой отделке.
8: Пора расширяться с ПСК-6.
9: Подробности по телефону 255-16 и на сайте psk6.ru. Приложение ограничено и не является публичной фирмой. ООО «СС Строительная фирма номер 8 ПСК-6. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Подробности на сайте psk6.ru.
10: Внимание! LG официально в Уфе. В автосеть РФ. Стильный дизайн, надежная конструкция, продуманный функционал. Все это автомобили BLG. По промокоду РАДИО первые 20 автомобилей по специальной цене. Торопитесь. Маршала Жукова 16. Звоните прямо сейчас. 8-347-200-06-76.
11: Подробности в условии акции у менеджера «Автосеть РФ». Количество автомобилей по спеццене ограничено.
12: Белджи. Надежность в движении.
13: Смотри, Ленинские высотки. Тихий центр. От работы 5 минут.
14: Красиво. Но бизнес-класс нам сейчас не потянуть?
13: Легко. Застройщики еще держат цены 25 года от 169 тысяч за квадрат. А еще есть квартиры со скидкой до 2 миллионов рублей.
14: 2 миллиона? Считай, ремонт в подарок.
13: ЖК бизнес-класса «Ленинские высотки» на Ленина. Цены 2025 года и скидки до 2 миллионов. Только до конца мая. Застройщик ООО «Город БСС». Проектная декларация на сайте nashdom.rf.
15: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Уфе. 2-912-812.

0: Реклама. Купили квартиру или дом? Начните ремонт правильно. Сначала сделаем дизайн, потом полностью его реализуем. Изготовим двери, всю мебель и шторы. Реформа берет все на себя. Реформа.ру.
1: Встречайте весну в своем доме. Готовые дома в коттеджном поселке бизнес-класса «Созвездие Цифей» от группы компаний «Жилой квартал» уже ждут хозяев. «Жилой квартал». Дома с душой. Построенные по ГОСТ. Предложение ограничено, не оферта. Подробнее на gkufa.ru.
2: Внимание! LG официально в Уфе. В автосеть РФ. Стильный дизайн, надежная конструкция, продуманный функционал. Все это автомобили BLG. По промокоду РАДИО первые 20 автомобилей по специальной цене. Торопитесь. Маршала Жукова, 16. Звоните прямо сейчас. 8-347-200-06-76. Подробности условия акции у менеджера автосеть РФ. Количество автомобилей по спеццене ограничено.
3: BLG. Надежность в движении.
4: Дорогой, а ты бы достал звезду с неба?
5: Зачем нам звезды? У нас есть космос.
4: Жилой комплекс «Космос» в историческом центре Уфы. Подробнее по телефону 255-16.
6: О, специализированный застройщик с 18 ФСК 6. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Торговый центр «Депо» – место, где растет ваш бизнес. Высокая проходимость, современные площади и выгодные условия аренды. Станьте частью успешного проекта. Подробности на сайте depouf.ru.
8: Лови удачу в магазине «Байрам» и выигрывай крутые призы. Покупай в «Байрам». Загружай чек на промо-сайте и выигрывай яблочный смартфон или подарочный сертификат «Байрам». Участвуй и выигрывай! Подробнее про организаторы, правила, количество призов, выигрышей, результаты данного мероприятия, срок инвестиционных получения на сайте promo.byram.ru. Срок акции 20 апреля по 12 июля 2026 года.
9: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Уфе. 2-912-812.

0: Радиоканал «Талкас» для детей старше 12 лет. Ди-Ньюс на ДФМ.
1: Всем привет! В студии Александр Шереметьев. Полнометражный фильм про Голлума из «Властелина колец» и новый сезон сериала «Фишер». Об этом и не только расскажу вам прямо сейчас.
0: Ди-Ньюс.
1: Ченнинг Татум, Тесса Томпсон и Пэтси Феррон сыграют в новом фильме Чарли Кауфмана. Картина будет основана на рассказе «Дом мечты» Дебби Идо Геффена, вошедшего в сборник «Иерусалимский пляж». В сюжете повествуется о человеке, который выдумывает сны и кошмары для других, в том числе и для своей собственной жены. Ченнинг Татум воплотит образ популярного актера и режиссера Пикмана, который снимается в комедийных блокбастерах вместе со своей супругой. Чем успешнее он становится, тем больше начинает понимать, что на душе у него пустота. Дата премьеры проекта пока не оглашается.
0: Ди-Ньюс.
1: Онлайн-кинотеатр «Винг» представил тизер третьего сезона сериала «Фишер» с подзаголовком «После Фишера Инквизитор». В нем снялись Александр Петров, Юлия Снегири и Полина Гухман. Дата премьеры шоу пока не уточняется. По сюжету, в маленьком алтайском городке на границе с тайгой находят тело дочери местного чиновника. Очень скоро становится ясно, что это убийство относится к нераскрытой серии преступлений знаменитого барнаульского маньяка.
0: Ди-Ньюс.
1: Исполнитель роли Голлума Энди Серкис поделился подробностями о работе над фильмом «Властелин колец. Охота на Голлума». Премьера фильма запланирована на декабрь будущего года. Сам актер не только вернется к роли, но и выступит режиссером. По его словам, новая картина будет опираться на подход, использованный в оригинальной трилогии Питера Джексона. Сюжет же будет разворачиваться между событиями «Хоббита» и «Властелина колец». На этом все. Спонсор выпуска ООО «Первая клубная стоматология» на Чернышевского, 7.
2: Я Карина Гагина, врач-стоматолог и основатель первой клубной стоматологии. Верю, что медицина может быть не только точной, но и человечной. Мы создали клинику для тех, кто ценит качество, уважение и спокойствие. Лечение и протезирование на высоком уровне. Первая клубная стоматология, где спокойно, понятно и надежно. Чернышевского, 7. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

0: Пока Катя и Саймон отдыхают, разбудильники. Лучшие моменты шоу.
1: Нейрогрув. Шоу «Разбудильники» на радио DFM. Здесь люди. Катя Бодрова.
2: А я твой брат от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец.
1: И мы ждем как раз кое-что без души, но талантливое.
2: А, вот почему ты сказала «люди» здесь. Теперь до меня дошло.
1: А как назвать искусственный интеллект? Ну как, это же не машина, правильно? Или машина?
2: Даже и не робот.
1: Даже и не робот.
2: Поэтому и называется ИИ.
1: Так проще. Это рубрика «Нейрогрув» и музыка, созданная ИИ на все случаи жизни.
2: Да, мы же делали песни про имена, то есть разные имена, да? А теперь очередь лучшего друга человека. Очередь собаки. Вот небольшая предыстория. У меня дома той пудел, это не гибрид. Но перед покупкой у меня буквально взорвался мозг от того, сколько вообще существует гибридов с пуделями. Они невероятно популярны. Знаешь, из-за чего?
1: Из-за чего?
2: Из-за своей гипоаллергенной шерсти. У них волосы, даже не шерсти, а волосы. И из-за высокого интеллекта. То есть не искусственного интеллекта, а высокого интеллекта. Вот. Ребята, пуделей скрещивает почти со всем, что движется. Их так много, что это реально уже мем вообще. Смотрите.
1: Селекционеры развлекаются.
2: Да. Например, вот посмотрите, вот у нас что? Кто там? Пудел? С кем там у тебя?
1: Например, пудель и мальтийская болонка.
2: Это Малтипу.
1: Так, пудель и кокер-спаниель.
2: Кокапу.
1: Пудель и шицу.
2: Шипу.
1: Пудель и йоркширский терьер.
2: Йоркипу.
1: А это еще и такие названия скрещенные.
2: Это очень смешно. Их очень много. И из этого мы сейчас решили сделать трек, то есть при помощи ИИ. Трек-текст мы написали, будет в стиле Afro House. Ну что ж, послушаем, а потом уже обсудим, да? А, кстати, я напоминаю, вот какой припев у нас получился. Пудел микс – это вайб. Лайт в бит – чистый драйв. Кудри – люкс, хвост – мотор, гибрид – пушистый фурор.
1: Ну, погнали.
2: Погнали.

0: Ну, бит вообще качает, да?
1: Как легло на Афрохаус, реально.
0: Слушай, Катя, кого хочешь обрести домой себе из гибридов?
1: Я точно не хочу боксер-дудл. Боксер-дудл. Я не хочу, чтобы меня били дома.
0: Надо же прикольный вообще. На самом деле, ты посмотришь фото потом, вообще красота.
1: Мне нравится ньюф-пудель. Что-то на миленьком.
0: Это пудел и ньюфаундленд. Это, ну, скрестили, да? А я очень хочу сейчас кавапу.
1: Кавапу?
0: Кавапу, да. Это кавалер Кинг Чарльз Шпаниел.
1: Кавалер?
0: Да,
1: ничего себе.
0: Кавалер Кинг Чарльз. Прикинь, Карл Чарльз, прикинь.
1: А есть почти сэр. Сен-Бернар-Дудль.
0: Ваше,
1: да? Да, это пудель и Сен-Бернар.
0: Да, их много тут. Голди, лабрадудль вообще красота.
1: Да?
0: О, по парку шел.
1: Я визуально даже не знаю, как эти малыши выглядят.
0: Вообще красота, лабрадудль, это топ.
1: А что ты делаешь, Сая? Вот сейчас, да, слушают семейное шоу, родители с детьми. А у детей какой запрос? Хочу собак.
0: Но, простите, вот хотят, но надо им купить теперь. Ну что ж, лучший друг человека, конечно, неспроста это называют собаки. Сегодня был хит для пуделей. Кошатники, про вас мы не забыли. Как-нибудь что-нибудь замутим, точно. Ну что ж, пудел-микс, это Вайбет-шоу. Разбудильники.

0: пока Катя и Саймон будят майских жуков на даче, разбудильники. Лучшие моменты шоу.
1: Смехотерапия.
2: Смехотерапия.
3: Шими-шими-я, шими-ша, шими-ей. Ола, народ, это мы, пуэр и латей в одежде. Шоу «Разбудильники». Здесь властелина ленивых голубцов Катя Бодрова.
4: И любитель пуэрчика диджей Саймон.
3: Ну что ж, интересный факт. Ребенок начинает смеяться еще в 4 месяца раньше, чем умеет говорить. Вырастаем, и ипотека стирает смех с лица. Наша задача — вернуть этот антистресс. Ladies and gentlemen, смехотерапия.
4: Происходит прямо сейчас. Проведем этот сеанс сегодня с Кариной из Ставрополя. Карина, привет тебе большой.
3: Карина!
4: Ты нас слышишь?
5: Привет, привет. Да, привет, привет.
3: Привет, Карина.
4: Ну что,
5: я вообще очень рада, что дозвонилась.
3: О, взаимно, очень рада тебя слышать. А кем работаешь или кем страдаешь по жизни?
5: Я работаю в маркетинге.
3: А, маркетинг звучит пафосно богато.
4: Что-то на богатом. Да. Ну что, есть у тебя какие-то проблемы насущные, которые не дают спать, нервы трепят?
5: На самом деле спать прям буквально не дают. У меня есть собачка Антоша, ее зовут. Вот. И мама приехала, она живет в другом городе, приехала и забрала ее, потому что ей скучно. Вот, и она оставила меня без любимого питомца, и я в последнее время прям действительно не могу спать, потому что мне не хватает Антоши. Антоша — это девочка.
3: То есть Антоша именно в кровать лезет, да? То есть разрешаешь?
5: Разрешала, когда она была со мной.
4: А-а-а. Грустишь, короче, теперь по ночам, да?
5: Да.
4: Человеку нужен человек, говорят, а в случае с Кариной — песик.
3: Антоша.
4: Собачка. Ну что, ты уже рассказал, что тебя сегодня беспокоит, а мы даем тебе возможность провести в эфире смехотерапию, которая избавит тебя от этих переживаний. Одно условие, Карина: начинай смеяться после слова «ржи» от Саймона и смейся все время, пока играет музыка. Готова?
5: Да.
3: Ну что ж, внимание, внимание! Начинается сеанс смехотерапии. Улыбка здесь даже бывает у тех, у кого мимические мышцы давно в отпуске. Карина, давай ржи! Погоди, так смеется Антоша тоже,
4: вот,
3: да?
4: Мне показалось, что так и песик может смеяться.
3: Антоша, помнишь, есть такая песня русская?
4: Антошка.
3: Антошка, господи. Ну, это победа.
4: Это победа над своими проблемами жизненными, которые решают шоу «Разбудильники». Благодарим тебя, Карина. Вручаем фирменный мерч от радио DFM.
5: Ну, спасибо большое.
3: Кстати, я сам тоже собачник. У меня Изи, той пудел. А у тебя какая собачела?
5: Корги.
3: О, прикольно, прекрасно.
4: Помни сердечком.
3: Да, прекрасно. Ну что ж, молодец.
5: Корги — это была
3: Карина и хозяйка Корги Антоши. Ну, как настроение?

0: Безлимит. Только в тепловских банях и семейном банном комплексе «Отдых без границ». Тариф «Безлимит» на все. На пар, на общение, на удовольствие. Звоните 917-777-22-22. Наш адрес: Сельская Богородская, 53. Райский берег. Отдых по-настоящему.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Купили квартиру или дом? Начните ремонт правильно. Сначала сделаем дизайн, потом полностью его реализуем. Изготовим двери, всю мебель и шторы. Реформа берет все на себя. Реформа.ру. От вас нужна лишь 0,1% усилий, чтобы переехать в Геос.
2: Потому что первый год ипотека 0,1%. Платеж легче, решение спокойнее.
1: Квартал Геос. Телефон 266-89-89. Проект Brick Development.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Застройщик ООО «Специализированный застройщик бизнес-центр». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ипотека от банка дом.рф. Подробности на домрфбанк.ру.
3: Не знаю, может, вы не замечали, но здесь полным-полно всяких чудаков.
4: Здесь есть вещи похуже, чем странные незнакомцы.
5: От студии, подарившей нам собиратель душ.
6: Какое-то странное чувство.
5: От продюсеров «Орудий» и «Оно».
6: Будто что-то не так.
7: Я не могу найти выход. Я слышу какой-то звук. Кажется, здесь что-то есть.
8: Вытащи меня отсюда!
5: Адам Скотт в фильме ужасов «Хокум». В кино с 7 мая. 18+.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Уфе. 2-912-812.

0: Пока Катя и Саймон в отпуске. Разбудильники. Лучшие моменты шоу.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, почему падеж в русском языке такой непостоянный? Например, есть король, нет короля, есть фасол, нет фасоля. А мне сказали, так нельзя.
3: Реклама. Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
4: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
3: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
4: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, уголь древесный 365 дней, 30 литров, 2,5 килограмма, 299 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
6: В ленте. Звук – это музыкальный сервис.

0: ладно, с Прайм.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-111-766-89-840. Город Москва.
2: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
3: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ» ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
2: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
3: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформлении автокредита. Кредит предоставляется по Сбербанк. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Наличие продуктов дома зависит от наличия продуктов дома. С наличием продуктов дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
5: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
6: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» теперь на «Ла Мода». Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя «Монте-Карло» на «Ла Мода» и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58.

0: пока Катя и Саймон на майских. Разбудильники. Лучшие моменты шоу.
1: Ну и гаджет.
2: Ну и гаджет.
3: Всем привет, это Артур Пирожков. Саймон и Катя, я поздравляю вас с выходом нового шоу «Разбудильники». Ну, разбудите уже, наконец, всех на радио DFM.
4: Ой, Саня, ты красавчик, знай. Артур Пирожкян, Пирожков.
5: Вот. Пирожкян.
4: Я говорю.
5: Так, параллельной вселенной.
4: Привет всем моим армянским друзьям. Ну что ж, от души, конечно, зиба-зиба, от всего сердца черного перца.
5: Это новое шоу «Разбудильники» на радио DFM. Впереди у нас рубрика «Ну и гаджет», в которой мы уже узнали об умных носках, об умной термоголовке. А что еще умного появилось в мире технологий, Сай?
4: Пока вы спали, смотрите, сегодня я расскажу про шайтан-приблюду, которая сразу принесет в шалаш новогоднее настроение.
5: Давай, самое время.
4: Это умная гирлянда.
5: А глупые нету?
4: Ну, глупые пока не придумано, да. Или, может, уже придумали, они уже у нас в тазике, как это называется, в мусорном баке, баку уже лежат на баку.
5: Так, и в чем она умничает?
4: Она как бы из елки домашняя, да, вот делает шоу вообще. Есть куча режимов и сценариев в приложении для телефона к этой же гирлянде. Можно самому делать почти любые эффекты, задавать их длительность и последовательность. И самый прикол, знаешь, в чем? Заключается в том, что ее можно повесить как угодно, куда угодно, а потом через приложуху отсканировать ее в 3D-пространстве. И она будет понимать свое расположение, чтобы верно отображать эффекты. И может объединиться даже с другими гирляндами. То есть, включи тусовку гирлянд. Прикинь.

0: Реклама.
1: Клубный проект. Дыхание. Модные диджеи. Популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь. В Максимилианс.
2: При поддержке DFM.
3: Не введешь промокод «Заберу»? Мы обидимся и реально заберем. Скидку 15% в фарфор. Ладно, шутим. Оформи заказ на самовывоз с промокодом «Заберу» и скидка твоя.
4: Фарфор франчайзинг. Бренд 113-028-002-0210. Город Уфа.
0: Уфа. 22 мая в огнях Уфы. Верби и... Насти Бэй. Дискотека, которая разорвет твой плейлист. 18+.
5: Три дня, сотни вкусов и вся Уфа за одним столом. На площади Уфа-арена. С 12 по 14 июня встречаемся на 7-м фестивале «Есть фест». Не пропусти главное гастрособытие региона. 0+.
6: В попытке удержать фронт немцы начинают охоту на советских маршалов и попадают в ловушку нашей разведки. Военный детектив «По следу зверя». 9 мая на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
0: Телефон рекламной службы радио DFM в Уфе. 2-912-812.

0: Пока Катя и Саймон в отпуске. Разбудильники. Лучшие моменты шоу.
1: Мэшапы Саймона.
2: Это шоу «Разбудильники» на радио DFM. И, признаться честно, Саймону бесполезно говорить «взболтай, но не смешивай». Но все-таки он и не бармен, он диджей. Он берет и смешивает несовместимое в рубрике «Мэшапы Саймона». А здесь знакомые хиты звучат по-другому.
3: Потрясающая миндальная связь. Прикинь. А я думал, вот сегодня будет мешап, ну, звучит как будто Бонд поехал в отпуск, да? И попросил, то есть, сболтать, но не смешивать. А приходит Дон Омар и говорит, смешивай скудуру. Прикинь, вот так.
2: То есть у тебя именно такая ассоциативная линия.
3: Да, вот. Ну что ж, это как бы вот Бонд вот попросил вот в отпуске, да, вот сболтать не смешивать. И случайно попал на свадьбу на острове Пуэрто-Рико. Бонд с кнопкой.
2: А, тот Бонд.
3: Тот Бонд, да. Versus Дон Омар. Кухни кудуру. Слушаем. DJ Simon.

0: И кухню я бы пришла. И как бы станцевала.
1: Пусть как ты угадала с Бондом.
0: Да, это же его фраза, если кто-то не понимает. Да, агент 007 мне взболтает, но не смешивает.
1: Да. Правда, тут другой бон, он с кнопкой, понимаешь?
0: Да, слушай, потрясающе. Никакой лирики уже, а просто теплый весенний по-настоящему трек.
1: Да, вайб, да, такой, да?
0: Да, даже, мне очень понравилось.
1: Даже уже перемотаемся вперед на лето, то есть, если что.
0: Да, да и летний в том числе. Весенний-летний.
1: Да.
0: Сезонный хит.
1: Это как меч сезонный хит.
0: А как вы его назвали?
1: Трек?
0: Да.
1: Бонд с кнопкой versus Дан Омар. Кухни Кудуру.
0: Кухни Кудуру. Закат.

0: Реклама. До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
1: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
3: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Right now. А теперь тусовка.
4: On DFM.
0: DFM. Потому что радио DFM.

0: People, D народ, это шоу «Разбудильники». Сейчас игра «Кто там?», которая, кстати, чем-то напоминает зарубежную телевизионную игру под названием «Потрогай и угадай». Там, то есть, человек с завязанными глазами на ощупь должен найти своего партнера среди группы людей, прикинь?
1: Ага, ну, у нас все-таки радиоэфир, никого трогать не будем.
0: Но я ищу голосом.
1: Ищем исключительно голосом. Кстати, кто там на той линии? Насколько я знаю, это Света из Краснодара, все верно?
2: Да, привет, ребята.
0: Привет!
1: Привет еще.
0: Это Света. Кстати, Света, это Краснодар, это же город, который подарил миру слово «кондюх», да?
2: Вообще, Краснодар – это город, в котором уже вторую неделю невероятная зима, снег. Мы не привыкли к такому, мы привыкли ходить в кроссовках и в
0: куртке.
1: Да вы же мои южные.
0: У них же кондюк – это кондиционер, понимаешь? И вот они же замораживаются.
1: Ну, кондюк у них, походу, сейчас отдыхает.
0: Кондюк включили на улице.
1: Да, на улице – это да. Ну что, ребят, играем. Света, игра «Кто там?» заключается вот в чем. Для начала мы Саймону отключим наушники, а, наверное, потом я тебе после этого уже расскажу правила. Давай прощаемся ненадолго.
0: Так, меня слили, я пошел.
1: Мы слили Сая, да. Девочки остались наедине. Свет, придумай, пожалуйста, какого-то персонажа, который тебе нравится из мультфильма, из кино, или какую-то звезду, и назови мне.
2: Ага. Так, давай это будет принцесса на горошине.
1: Угу, сказочный персонаж. Договорились.
2: Да.
1: Я просто представляю, как Саймон будет пытаться догадаться, и вряд ли что-то получится, но попытка... Да, не пытка. Дальше мы включаем Саймона наушники. У него будет целая минута для того, чтобы выяснить, кто там, и догадаться. Если сделает это, ты не получаешь приз. Если не сделает, ты получаешь фирменный мерч от Radio DFM. И да, на все его вопросы ты отвечаешь только «да» или «нет». Договорились?
2: Договорились? Договорились.
1: Сай, возвращайся.
0: О, я в игре? Окей, let's do it.
1: Напомню, тебе одна минута для того, чтобы догадаться, кто там. Удачи.
0: У меня есть шанс сегодня?
1: Не думаю, но пытаемся.
0: Окей, ладно. Света, да? Света, ты персонаж?
2: Это сказочный персонаж.
1: Только да или нет?
0: Молодец, подсказывает. Так, из сказки, значит... Ты мужик?
2: Нет.
0: А, деваха, значит.
2: Да.
0: Ага. Ты из Краснодара?
2: Нет.
0: Русский персонаж?
2: Нет.
0: А, зарубежный, да? Так. Угу.
2: Да.
0: Русский персонаж. Зарубежный, точнее. Из кино? Про тебя кино снимали?
2: Нет.
0: Из сказки. Ты зеленый?
2: Нет.
0: Красный?
2: Нет.
0: Синий?
2: Нет.
0: Большой?
2: Нет.
0: Не бугаина, да? Маленький?
2: Ну, да.
0: В обличии животного. У тебя есть друг Патрик?
2: Нет.
0: Друга Патрика нет. А у тебя есть Фиона?
2: Нет.
1: О, ну это чуть-чуть ближе, как будто бы, ну, к самой Фионе.
0: То есть подруга есть? Да?
1: Ну, не совсем.
0: Понятно.
1: Слушайте, ребята, я знаете, что поняла, что Сай, когда размышляет и думает, чешет себе бороду. Вы слышали?
0: Да, кстати. Вот это антенна такая, знаешь.
1: Ладно, ну у тебя есть какая-то версия, Сай, хоть какая-то?
0: Ну, есть персонаж зарубежный, из сказки. Подруга есть, как я понимаю, да? Или нет?
1: Вот эта кроксовая подружка. Да нет, любая версия давай.
0: Любая версия. Но это мужской, да, персонаж?
1: Да женский уже определились.
0: А, господи, женский же. Это получается наверняка Рапунцель.
1: Ну, как будто бы близко. Давай, рассказывай. Рассказывай, кто там, Свет.
2: Саймон, да. Это принцесса на горошине.
1: Принцесса на горошине.
0: У этого Андерсена как... Mm-hmm.
1: По-моему, да.
0: Блин, а как ее звали-то?
1: А, так и звали.
0: Да, безымянная же, да?
1: Безымянная
2: принцесса. Да, она просто принцесса на горошине, она просто красивая.
0: Света, ты мне объясни, как ты думала, что я должен был угадать, кто это такой в этой жизни?
1: Придумала же.
2: Я заранее хотела, чтобы ты не угадал.
0: Но ты молодец, красавица.
1: Я считаю, надо победу врубить человечку.
0: Да, да, победа, победа.
1: Поздравляем тебя, поздравляем Света. И вручаем фирменный мерч от Radio DFM тебе. Ну и кое-какая возможность остается.
0: Да, и еще приветик, конечно, передай. 9,5 секунд.
2: С удовольствием. Я передаю привет своей любимой сестре Ирусе. У нее сегодня день рождения. Я передаю ей кучу приветов, обнимашек, целовашек. И еще сегодня день рождения у моей коллеги Ирины. Она работает со мной в Клерке. Это крупнейший портал для бухгалтеров. Но... Я ей тоже шлю приветики.
0: Ну ты молодец.
2: Слышат, да.
0: Ты молодец, сегодня разорилась. Шоу «Разбудилники» на радио DFM включил. Правильно делаешь.

0: Радиоканал «Толкас» для детей старше 12 лет. Погода.
1: Это актуальный прогноз для Уфы. Согласно данным синоптиков, в городе сегодня ожидаются летние знойные 26 градусов выше нуля. В ближайшие сутки, по прогнозу, никаких осадков на горизонте, но характер погоды изменится в эти выходные. В субботу, 9 мая, ждем похолодание и дождь. Спонсор выпуска – специализированный застройщик «Агидель Инвестстрой».
2: Все, Дим, мы не сможем купить квартиру.
3: Почему?
2: У нас нет первоначального взноса.
3: Стоп! В ЖК «Грани» его нет.
2: Вообще?
3: Да, там квартиры без первого взноса.
2: Супер, давай бронировать.
3: ЖК «Грани» – квартиры без первого взноса.
2: Звони 258-66-99.
4: Застройщик ООО «ЭЗ «Агидель Инвестстрой». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучайте все условия кредита на сайте ПАО «Сбербанк».
0: Радио DFM.

0: Башкирия. 0+.
1: Любимый, ты моя опора, мой герой, но настоящая сила в здоровье. Не откладывай на потом. Позаботься о себе. Позвони в клинику Верамед по телефону 200 08 10. Забота о любимом – это просто. Позаботься о нем сегодня. Клиника Верамед. Телефон в Уфе 200 08 10. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Впервые в Уфе! 17 мая – танцевальный фестиваль «Варт Квадрат». Яркие танцевальные коллективы. Народные, эстрадные и современные. Ждем всех! Танцуй, Уфа! Подробности в сообществе «Арт Квадрат» ВКонтакте. При поддержке радио DFM. 16+.
3: Мечтаешь о настоящей таверне, как в играх и фильмах? Таверна «Очаг дракона» открывает портал в твое средневековое фэнтези. Европейская кухня, тематические напитки и уникальный фэнтези-интерьер в городе. Таверна «Очаг дракона». Мустая Карима 6.
4: Мы выкопали уже 102 колодца. 103-й будет ваш. Компания «102 колодца». Готовый колодец за 2 часа. Бурение колодцев и шамбо. Производство железобетонных колец. Наш сайт 102колодца.рф.
5: Адреналин, скорость, драйв, азарт и другие острые ощущения. Картинг-клуб на парковке гипермаркета «Диспорт». Работаем круглосуточно. Подробности 266-50-42. Добро пожаловать за острыми ощущениями. 6+.
6: Телефон рекламной службы радио DFM в Уфе. 2-912-812.

0: пока Катя и Саймон отдыхают, разбудильники. Лучшие моменты шоу.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, почему можно одевать, надевать, переодевать? А вот перенадевать или перенадеть нельзя! Не-не-не-не-не, нельзя!
0: Реклама. Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
3: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
4: Умный ритейл. Москва, Барклай, 6, строение 3, помещение 8-28, ограничение 17-78-47-26-16-02. Зона и точное время доставки, уточнение мобильного приложения «Самокат» 6+.
5: Начните утро воскресенье с шанса исполнить мечты с лотереей «Мечталион». В праздничном тираже к 9 мая участники выиграют 100 миллионов рублей. Это можете быть вы. Покупайте билеты на почте и на inloto.ru.
6: ВГЛ 2Д, Спортсоюз, алгоритм номер 19, Мечталион. Срок лотереи до 29.08.2034 года. Тираж номер 190, 10.05.2026. Информация об организаторе лотереи, правилах ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов и выигрышей, сроках, месте и порядке их получения на inloto.ru. 18+.
7: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении «Додо». 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах и количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
8: Успел.
9: Если каждый день платить приложением «Яндекс.Пэй», то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода. Приложением Яндекс.Пэй.
4: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
10: Пятерочка за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
11: Пятерочка выручает.
4: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка». 12+.
12: АЗ «Статнефть». Хорошее вас топливо. Залить ко мне литров 30. А лучше 100.
13: Кофе хотите?
12: Это намек?
13: Никаких намеков. Покупаете любой кофе, получаете 5 дополнительных бонусов за литр топлива.
12: Нет кофе, нет бонусов?
13: Есть, но по 3 за литр. С 19 марта по 12 мая 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получаете дополнительные бонусы.
4: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Северо-Запад». Информация об организаторе акции, правилах и сроках ее проведения, количестве бонусов и условиях их получения на сайте azs.tatneft.ru.
14: Обновленный «Хавейл М6» создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6 сделан в России от 2 миллионов 49 тысяч рублей.
4: Цена автомобиля Хавейл М6 механической коробкой передач 2026 модельного года не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте хавейл.ру.
15: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
16: «Лента» поздравляет всех с Днем Великой Победы. С 1 по 9 мая получайте георгиевскую ленточку на стойке информации во всех гипермаркетах «Лента».
17: Кроме «Ленты Эконом», количество ленточек ограничено. Информация об организации, условиях и сроках поведения на сайте lenta.com.
18: «Ленту».
0: А дальше тусовка.
18: On DFM.
0: Потому что

0: пока Катя и Саймон будят майских жуков на даче, разбудильники. Лучшие моменты шоу.
1: Венера, Юпитер.
2: Венера, Юпитер.
3: Эй, хаюшка, ди вселенная. Это МЖ-шоу «Разбудильники». Сторону «Ж», как всегда, представляет пол будильника Катя Бодрова.
2: Стороной «М» поворачивается диджей Саймон.
3: А почему мужчины иногда молчат, когда нужно говорить, а женщины говорят тогда, когда мужчина уже все понял по-своему? Разбираемся в тонкой межпланетной связи. В эфире рубрика «Венера, Юпитер».
2: Да, обсуждаем мужские и женские стереотипы, а также мужской и женский взгляд на разные вещи. Сегодня поговорим про путешествия по отдельности. Норм или не норм?
3: Норм или стрём?
2: Или стрём. Да, тренд прошлого года. Я в данном случае буду, знаешь, краткой и постоянно в этом отношении. Путешествия по отдельности. Мне можно, моему мужчине нет.
3: В смысле? Это разве не один общий мир?
2: Нет, не один общий мир. Я все-таки считаю, что мужчина на отдыхе — это как-то немножечко человек без головы.
3: Почему он отдыхает?
2: Без царя в голове отдыхает. Да. Вопрос, как и с кем.
3: А, как и с кем.
2: Да, я-то, мне что, мне нечего скрывать. Если с подругами, то с подругами. Если одна, то одна. Просто наслаждаюсь океаном. Никуда не смотрю, ни налево, ни направо.
3: Погоди, а вот здесь такое жесткое правило. Мне можно отдельно, а тебе нет. А ты приходишь домой, он уже смылся.
2: Нет, я часто это знаю, что история именно девушкам, как бы, это окей.
3: Как, почему окей?
2: А парням нет. Это потому что нет, парни иногда отдыхают не так, как девушки.
3: Если думаем о security, да?
2: Security?
3: Есть, да, вот о security, да, то есть о безопасности. Mm-hmm. То есть лучше именно, конечно, с мужчиной путешествовать, мало ли она одна, и с ней что-то случится.
2: В этом отношении да.
3: Вот.
2: А поэтому я это не рассматривала. Я вот только в плане веселья.
3: Даже есть страны, то есть могут не дать визы, если ты одна подаешь.
2: Есть такое.
3: Вот, потому что, ну, они думают, что, может быть, ну, что-то с ней случится,
2: или ты едешь за границу, чтобы выйти замуж.
3: Да, с какой-то целью, да?
2: Да.
3: Ну, ты знаешь, скажу так, то есть путешествовать раздельно или вместе, тут есть несколько пунктов, то есть это норм. То есть разрешаться, ну, иногда путешествовать вместе, в зависимости от пар.
2: По отдельности ты имеешь в виду?
3: Да, в зависимости от пары. Если есть доверие, можно. Если нет доверия, вообще не стоит ее или его отпускать, если не доверяешь, да?
2: Uh-huh.
3: Здесь еще есть баланс, то есть разделить путешествие, то есть не сколько путешествий вместе, несколько разделено.
2: Uh-huh.
3: Чтобы сравнить потом, ну, кайфово или нет. Поэтому, мне кажется, вот три пунктика. Запретить, если не доверяешь, если доверяешь, разрешить, или в перемешку попробовать.
2: Да, или разрешить и нервничать потом, пока он там отдыхает, а ты
3: нервничаешь. Найди чем заниматься, пока его нет.
2: Угу. Так все просто.
3: Кинчик, смотри, займи собой. Self-love, это называется, то есть сама, то есть me time. Угу. То есть займи собой. Как у вас там процедура называется?
2: Карбокситерапия.
3: И еще с плазмой что там делаете?
2: Плазмотерапия. Я сама даже не плазмотерапия.
3: Займи собой. Ну, самолюбие.
2: А, давай так. Ты, значит, оставляешь мне баблишко на развлечения в Москве.
3: Договорились.
2: А сам, пожалуйста,
3: договорились.
2: Вперед из песни.
3: Вот так и мы скажи, конечно.

0: 51-0269-21-0000-12.
1: Клубный проект «Дыхание ночи». Модные диджеи, популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь. Максимилианс. При поддержке DFM.
2: 18+.
1: 7 июня. Уфа. Стадион «Динамо».
2: Карла Маркса 2.
1: Медиафутбол. Шоу-матч звезд Уфы против звезд Москвы. Артисты играют на поле. А сразу после матча большой концерт «Star Mix». Только хиты и только вживую. Билеты на сайте stardefismix.rf. Генеральный партнер мероприятия, производитель средств по уходу за полостью рта, компания «Ревилай». При поддержке «Радио ДФМ».
2: 16+. ИП «Медведев» Валерий Владимирович. ОГРН П-318-502-9040-813.
3: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Уфе. 2-912-812.

0: Пока Катя и Саймон в отпуске. Разбудильники. Лучшие моменты шоу.
1: Старый новый трек. Шоу «Разбудильники» на радио DFM. И у нас очередная музыкальная рубрика, где на этот раз мы отправимся далеко в прошлое, да? Для того, чтобы откопать оригинал популярного сегодня ремейка. Рубрика «Старый новый трек».
2: Сегодня в нашем драндулете времени отправимся в поиски песни, которая пережила больше перезапусков, чем сам Виндак. Сегодня редкий случай, когда послушаем три ремейка. А потом уже Оригу, да.
1: Что-то новенькое.
2: Да, потому что...
1: Слишком много версий?
2: Сэмпл очень популярный в России. И версий очень-очень много, действительно. Так, первый ремейк в нашем пути. Это трек 2022 года. Tove Lo, To Die For. Слушаем.

0: Ну,
1: знакомый... Да, вот самый волк из «Ну, погоди».
0: Знакомый сэмпл, видишь? Ну что ж, следующий ремейк, то есть второй ремейк сегодня мы послушаем. Ремейк 2005 года. Crazy Frog. Попкорн. Катя с таким удивлением на меня
1: смотрит. Crazy Frog?
0: Да, Crazy Frog. Попкорн, слушаем.

0: Ну что ж.
1: Я помню, как по нему фанатели по Crazy Frog.
0: Да, кстати, это...
1: Эту песню я уже и забыла.
0: Ну, прикинь, вот такой выпустили, потому что сэмпл такой популярный. Ну что ж, третий ремейк знает почти вся страна. Он вышел в 1973 году, а в 76-м... Она была использована в 10-м выпуске мультсериала...
1: Ну, погоди!
0: Да, это группа Electric Coconut. Трек называется Popcorn.

0: Ну что ж, к оригиналу уже подходим, но попробуй интуитивно угадать, в каком году он вышел.
1: Если этот трек 76-го, если я правильно помню.
0: Третьего.
1: А, третьего был использован сам треком 76-м. Да. Ну, конец 60-х.
0: Правильно! Вообще красотуля!
1: 69-й?
0: Молодец! Браво!
1: Вау!
0: Yeah. В 1969 году Гершон Кингсли, он композитор, и он выпустил трек под названием «Попкорн», то есть «Попкорн». И, кстати, вот то, что сейчас играет, он тоже на самом деле создавал.
1: Mm.
0: Он сделал ремейк на собственный оригинал. Так что слушаем оригинал 69 года выпуска Гершон Кингсли «Попкорн». Вот оригинал.
1: Сейчас о погоде. Как мы тогда подходим.
0: Да, да, да. Ну, подегустировали.
1: И хватит.
0: Да, и теперь выбирай. То есть, что еще послушаем на бис?
1: Ну, погоди, конечно.
0: А, ну, погоди. Ну, давай. Детство, да, вспомни, да?
1: Детство, да.
0: Так, Electric Coconut. Композитор тот же самый Гершон Кингсли. Попкорн 73-го года. Выпуска.

0: Включи тусовку.
1: В советском советских мультфильмах еще и качественный саунд был.
0: Да, прикинь вообще, как хороший саунд был, да? Да? Так что волчья танцует. И кто там еще был?
1: И заяц.
0: И заяц танцует, и бегемот, нет?
1: Бегемот? А, был такой, да.
0: Был бегемот? А я случайно угадал. А Бонифаци здесь, нет? Уже нет, да?
1: Это уже другой мультфильм и другая история.
0: Ну что ж, это шоу «Разбудилники». И на драндулете времени сегодня нашли волка. А не волка, а оригинага.
1: Оригинале.
0: Да, оригинале. Радио.

0: Каждый будний вечер на радио DFM.
1: DFM. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening show
2: on DFM.
0: Горячее, острое и откровенное.
1: Мы русские люди, мы умеем шашлык жарить. Знаете, вот проливной дождь, ливень. И мы вот так картонку держим все вместе над мангалом, чтобы шашлык пожарился.
0: Шоу с естественным интеллектом.
1: Ну что вы, если мы решили пожарить шашлыки, мы их пожарим.
0: This is Evening Show on DFM. С понедельника по пятницу. Начало в 18.00. Юля Пого на радио DFM. Реклама.
3: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
4: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
5: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
6: «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
7: «Пятерочка» выручает!
6: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка». 12+.
8: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
9: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
10: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
11: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
12: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
0: А теперь тусовка.
2: On DFM.
0: Потому что...

0: Пока Катя и Саймон на майских. Разбудильники. Лучшие моменты шоу.
1: Фейканутые. Фейканутые.
2: Мама сей, мама са, мама макуса. Мама сей, мама са, мама макуса. Алоха, ди народ. Ты попал в антидремательное шоу. Разбудильники. Здесь антидремательный куратор. Катусовка Катя Бодрова.
3: И тот самый диджей Саймон.
2: Играем фейканутые. Игра, которая подарила нам такие названия танцев, как то ли Комаринская Макарена, да, и хоровод Тверк.
3: Был такой. Сегодня будем придумывать кое-что другое совместно с нашим игроком. Это Оксана из Ростова. Оксана, привет.
4: Здравствуйте, доброе утро.
3: Ну как тебя, когда-нибудь фанфарами встречали с утра, Оксан? Вот просто за то, что ты проснулась.
2: Прикинь, вот так ты входишь в зал, и вот это идет Оксана.
3: По красной ковровой дорожке.
2: Это что, такая дорога пятнистая, что ли?
3: Нет, коровая дорога – это любая дорога уже, знаешь, после январских каникул, например, когда ты перекатываешься. Вот
2: Катя, я таких дорог не встречал.
3: Оксана, а куда путь держишь?
4: На работу.
2: А еще долго ехать?
4: Ну, минут
2: 15-20. А, то есть нам только 15 минут осталось с нами быть.
3: На 5 минуточек тормозни и пообщайся с нами для того, чтобы забрать фирменный мерч от Радио DFM. Игра «Фейкануты», в которой мы играемся втроем. Ты, Оксан, я и Саймон. А мы с вами сегодня будем придумывать цветы несуществующие.
2: Причем цветы, которые дарят, да? Которые растут, правильно?
3: А есть цветы, которые не растут?
2: Цвет. Есть цвет. То есть в русском языке одинаково пишется цвет и цвет.
3: Спасибо, Саня. Нам не нужно было пояснительной бригады. Мы, в общем-то, с Оксаной поняли, что речь про цветы.
2: Но для меня это взрыв одного места.
3: Ну что, тогда погнали. У нас одна минута на придумывание цветов, которые растут.
2: Да, название цветов, которые растут.
3: На ком прозвучит гонг, кто-то продул. Мы начинаем, ребята. Погнали.
2: Катя, ты идешь первой. Дальше прекрасная
3: Оксана.
2: И я Неро Пепперончино.
3: Окей.
2: Let's go.
3: Так, выдуманные цветы, давайте, из винянтус. Ну, парни знают, что такое и когда дарить.
2: Принес и сразу вина, написано на лице, да? То есть...
3: Да.
2: Так, Оксана.
4: Максимус.
2: What?
4: Максимус.
2: Машинимус.
3: Прикольно. Да. Ага, машинимус.
2: Неплохо. Но у меня просто фигустин обыкновенный.
3: Это то, что ты мне подаришь на 8 марта? То, что ты мне подарил на 8 марта?
2: Это если вдруг ты мне подаришь носки, вот фигустин получишь.
3: Оверпрайсус.
2: О, дорого-богато.
3: Дорого-богато.
2: Так, Оксана, побыстрее.
4: Рогатый севириус.
2: Ух ты.
3: Это какое-то заклинание.
2: Нет, что-то на богатом. А у меня будет кактубус капризный.
3: Капризный
2: кактус.
3: Ты просто к любому реально название цветка прилагательное странное ставишь, и это почти как натурально. Да. Пахунчик. Пахунчик.
2: Это прилично, да?
3: Прилично.
2: Цветы прилично
3: пахнут.
2: За приличные деньги тут проигрываешь.
3: Вот и пахунчик он меня привел к проигрышу. Оксана, зато тебя к победе. Мы тебя поздравляем и вручаем фирменный мерч от Радио DFM.
2: Yeah. Теперь у нас есть секунда 6 на привет. Передашь?
4: Да, я передаю привет моим попутчицам, двум нотариям, всем, кто меня узнал, и желаю всем прекрасного и хорошего дня.
2: Yeah.
3: Ростов, включи тусовку.

0: Радиоканал «Толкас» для детей старше 12 лет. Погода.
1: Это актуальный прогноз для Уфы. Согласно данным синоптиков, в городе сегодня ожидаются летние знойные 26 градусов выше нуля. В ближайшие сутки, по прогнозу, никаких осадков на горизонте, но характер погоды изменится в эти выходные. В субботу, 9 мая, ждем похолодание и дождь. Спонсор выпуска – эко-комплекс «Райский берег». ООО «Удача».
2: Устали смотреть на часы в бане? Еще полчасика и все. Экокомплекс «Райский берег» представляет тариф «Безлимит». Только в тепловских банях и семейном банном комплексе отдых без границ.

0: держать фронт, немцы начинают охоту на советских маршалов и попадают в ловушку нашей разведки. Военный детектив «По следу зверя». 9 мая на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы радио DFM в Уфе. 2-912-812.

0: произношу этот номер я не случайно. Желательно как можно быстрее его набрать, потому что впереди у нас игра пинг-понг. Ракетки, мячик, нет, нам не понадобится, как в фильме «Марти великолепный». Только слова. Вот что нам пригодится, это точно. Звоните, скоро поиграем. Вот еще раз вам номер. Сделайте это прямо сейчас.
1: Играй! Получай подарки! Звони! 8-4-9-5-956-10-12!
2: 30 лучших треков недели. Радио ДФМ. Расставляем по местам. В субботу в 15 в ДФМ. ТОП 30.
3: ДФМ ТОП 30. ДФМ.
2: Реклама.
4: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
5: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
4: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
5: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
6: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите «Карсил». «Карсил» добавляет печени сил.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Звук – это музыкальный сервис.

0: ладно, справим.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-111-776-89-840. Город Москва.
2: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении
3: «Додо».
2: 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах, количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг» УГРН 113-110-118-44, город Ставкар. Успел.
4: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: У каждого есть мечта, которая ждет своего часа. Пусть она исполнится с лотереей «Мечталион». В тираже к 9 мая участники выиграют 100 миллионов рублей. Это можете быть вы. Покупайте билеты на почте и на inloto.ru.
6: ВГЛ Патент, Спортсоюз, алгоритм номер 19, Мечталион. Срок лотереи до 29.08.2034 года. Тираж номер 190, 10.05.2026. Информация об организаторе лотереи, правилах ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов и выигрышей, сроках, месте и порядке их получения на inloto.ru. 18+.
7: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
6: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
8: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: Открывать дачный сезон Скупер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime. УО «Инстамарт-сервис». Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
2: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
3: А дальше тусовка. On DFM. Потому что радио DFM.

0: Рок на DFM.
1: После группы Айола мы приступаем к игре пинг-понг, и ко мне присоединяется Яна, которая занимается полезными домашними делами, домохозяйка, Иван, водитель, скорее всего, сейчас находится на работе. Ваня, привет, алло.
2: Алло, алло.
1: Вань, ты сегодня работаешь?
2: Нет, сегодня выходной.
1: Выходной, а у Ани нет выходных, потому что она постоянно занимается домашними делами. Аня, привет.
3: Привет.
1: Привет. Чем мы будем заниматься? Тоже очень полезным делом. Играть в пинг-понг. Вы по очереди будете говорить слова на определенную тему. Каждое следующее слово при этом должно начинаться на последнюю букву предыдущего. Выиграет тот, кто последним даст свой ответ до специального сигнала. И этот самый сигнал может прозвучать в любой момент. Повод у нас сегодня такой. В этот день, 7 мая, родился Эдвин Телленд, создатель фотокамеры Polaroid. И, собственно, тема пинг-понга образовалась сама собой. Ну, после такой-то даты. Ну, тема, знаете, как называется? Фотография. Аня, первое слово будет от тебя, соответственно, тебе и начинать. Слушаем. Какое словечко подкинешь?
3: Слово «снимок».
1: Снимок принимается, буква «К». Достается Ивану. Пожалуйста, Ваня.
2: Вот Ваня сразу и приехал.
1: Да, подожди, еще время есть подумать. Фотография, буква «К».
2: Картинка.
1: Картинка, конечно. Буква «А».
3: Так. Буква «А». Ну, аппарат.
1: Аппарат. Естественно.
3: Пойдет?
1: Конечно, пойдет. Буква «Т». Ваня.
2: Типография.
1: Да, буква «Я». Вот тут посложнее, я думаю. Хотя нет. Буква «Я». Фотка. Фотография.
3: «Я».
1: Ну что там? Ну, что
3: яркость.
1: Яркость. Пойдет? Да, принимается. Буква «Т», пожалуйста.
2: Трафарет.
1: Не успел. Чуть-чуть.
2: Да. Вообще бы подошло слово.
1: Ну, слушай, я, конечно, не фотограф, но думаю, что у каждого фотографа есть какой-то трафарет. Ну, хотя бы тень бы сказал, тогда бы, может, точно подошло слово.
2: Ничего страшного.
1: Ничего страшного для тебя и ничего страшного для Ани не случилось, потому что Аня сегодня одержала победу. Аня, мы тебя от всей души поздравляем вместе с Ваней.
3: Спасибо.
1: Дарим тебе фирменный мерч Радио DFM, ну и тебе, соответственно, Ивану. Вы оба из Барнаула, я знаю, да?
2: Да-да.
1: Желаю вам хорошего продолжения этого дня. Но скоро у вас там вечер, поэтому скоро будете отдыхать. Давайте, и заранее вам
3: спасибо.
1: Желаю хорошего отдыха. Спасибо, ребята, счастливо, пока.
2: Всего доброго.

Реклама. Компания Neon City предоставляет услуги по ремонту и обслуживанию уличных видеоэкранов, а также ремонт световых вывесок любой сложности. Neon City 8-927-965-56-90. Телефон рекламной службы радио DFM в Уфе 2-912-812.

спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Тунец «Магура» собрал поваров со всего мира, настоящих гуру своего дела. Благодаря уникальной технологии мы создали ресторанные блюда с тунцом в формате готовой еды. Ешь как гуру с тунцом «Магура».

0: практика частенько случается именно ближе к финалу. Вот подобное. Так что хотим идти домой очень-очень. Это для начальника. А вот когда уже оказались за пределами офиса, можно и погулять. Тем более погода во многих городах уже позволяет. Весна в самом разгаре. Это круто. Меня зовут Тимур Белов. Продолжим под самые бодрящие треки. Включаем тусовку. Сделаем это громко. Вместе «Вау» с лидерами DFM ТОП-30 прямо сейчас. Оффенбах, «Miles Away».
1: Радио DFM.

0: Привет всем, без исключения абсолютно, особенно тем, кто сейчас успел на себя посмотреть в зеркало. Вот когда посмотрели, на что обратили внимание? Глаза, губы, лоб, щеки. А вот надо было на нос, потому что именно эта часть тела оказалась ключевым элементом привлекательности лица. В этом эксперименте, который провели ученые, участникам показывали фотографии людей, а вот специальная система, она фиксировала, куда они и как долго смотрят. Оказалось, что если нос кажется непривлекательным, взгляд к нему в итоге возвращается чаще и задерживается дольше. Они такие разглядывают, что же там такого непривлекательного в этом носе. Заодно люди начинают внимательно рассматривать уже рот после носика. Ну, если все-таки эта часть тела под названием носа воспринимается гармоничным, внимание смещается уже глазам и дальше там остается. Поэтому вывод какой? Правильно, все начинается с носа. Посмотрите на него, я уверен, у вас он красивый.
1: Радиоканал Толкас для детей старше 12 лет. Погода.
2: Это актуальный прогноз для Уфы. Согласно данным синоптиков, предстоящей ночью в городе будет не ниже плюс 10 градусов. Завтра в пятницу уфимцев продолжит радовать яркое весеннее солнце и летние показатели. Воздух снова прогреется до плюс 25. Характер погоды поменяется в выходные. Спонсор выпуска – эко-комплекс «Райский берег». ООО «Удача».
3: Устали смотреть на часы в бане? Еще полчасика и все. Экокомплекс «Райский берег» представляет тариф «Безлимит». Только в тепловских банях и семейном банном комплексе «Отдых без границ». Тариф «Безлимит» на все. На пар, на общение, на удовольствие. Звоните 917-777-22-22. Наш адрес: Сельская Богородская, 53. «Райский берег». Отдых по-настоящему.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Внимание! LG официально в Уфе. В автосеть РФ. Стильный дизайн, надежная конструкция, продуманный функционал. Все это автомобили BLG. По промокоду РАДИО первые 20 автомобилей по специальной цене. Торопитесь. Маршала Жукова, 16. Звоните прямо сейчас. 8-347-200-06-76. Подробности и условия акции у менеджера автосеть РФ. Количество автомобилей по спеццене ограничено.
4: BLG. Надежность в движении.
5: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно. Додо.
1: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Уфе. 2-912-812.

0: Attention, Charlie Puth здесь на Radio DFM. Ну а чем мы будем заниматься в ближайшие минуты, я думаю, что многие уже успели догадаться. Но так, на всякий случай, давайте уточним.
1: Пришло время посмотреть.

Знаете, что нужно делать? Тогда на всякий случай напоминаю и сообщаю. В Максе принимаются ваши музыкальные заявки 965-115-51-15. Пишите прямо сейчас, какой трек хотите послушать и какого исполнителя. Вполне возможно, рандомайзер выберет именно вас.

А пока мы тут слушали Two Colors, многие слушатели уже успели отреагировать и отправили свои музыкальные предложения в Макс, номер 965-115-51-15. Именно на этот номер, да, вы отправляете свои музыкальные предложения, названия треков и исполнителей. Так, что я вижу? Ох, много сообщений, давайте некоторые из них я озвучу. Ну так, для примера. Пока рандомайзер определяет, какое сообщение все-таки выбрать, какое музыкальное желание сегодня исполнить. А, Катя пишет: «Буррито, взлетай». Скатман Джон, Скатман. Такой необычный выбор, пожалуйста. Мартин Гаррикс, Ашер, «Don't Look Down». Келн Харрис или Голдинг, «Miracle». Это просит у нас Антон. Холли Молли, «Shot a Friend». Музыкальная заявка. Шон Мендес, Камила Кабейо, «Сеньорита». Ну а что же музыкальное желание сегодня будет исполнено? Сейчас узнаем буквально через пару секунд. Смотрите, как интересно. Пару минут назад сообщение отправила Марина. Кто-то сделал это раньше. Но именно Марине повезло, потому что в нужный момент, видимо, она кинула свое послание. И рандомайзер остановился именно на ее просьбе. Мартин Гаррикс, Ашер. «Don't Look Down». Марина, у тебя сегодня такое танцевальное настроение, да? Я так понимаю. А танцпол ты где устроишь? На рабочем месте? Хотя, почему бы и нет? Что за глупые вопросы я задаю? Танцпол можно устроить где угодно. Мартин Гаррикс, Саша.

0: Реклама. Купили квартиру или дом? Начните ремонт правильно. Сначала сделаем дизайн, потом полностью его реализуем. Изготовим двери, всю мебель и шторы. Реформа берет все на себя. Реформа.ру.
1: Уютная спальня.
2: Гостиная с большим телевизором.
3: А у меня своя комната.
1: Доступные квартиры от 4 миллионов рублей. Есть в чистовой отделке.
4: Пора расширяться с ПСК-6.
5: Подробности по телефону 255-16 и на сайте ПСК-6.ру. Приложение ограничено и не является публичной офертой. ООО «СЗ Строительная фирма номер 8 ПСК-6». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте ПСК-6.ру.
6: Адреналин, скорость, драйв, азарт и другие острые ощущения. Картинг-клуб на парковке гипермаркета «Диспорт». Работаем круглосуточно. Подробности 266-50-42. Добро пожаловать за острыми ощущениями. 6+.
7: От вас нужна лишь 0,1% усилий, чтобы переехать в Геос.
8: Потому что первый год ипотека 0,1%. Платеж легче, решение спокойнее.
7: Квартал Геос. Телефон 266-89-89. Проект Brick Development.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Застройщик ООО «Специализированный застройщик бизнес-центр». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ипотека от банка «Дом.рф». Подробности на домрфбанк.ру.
9: Празднуем День Победы вместе с торговым центром «Депо». Вас ждут выступления артистов, полевая кухня, живая музыка и много интересного для детей. 9 мая в 13:00. Встречаемся в ТЦ «Депо». Категория 0+.
10: Все, берем квартиру в Ленинских высотках на главной улице города. Бизнес-класс.
11: Но там же дорого.
10: Если успеем, то недорого. Застройщик дает 50% скидки, но всего на 3 квартиры.
11: Ого! Тогда и машину пора менять.
10: А машину мы можем выиграть. Купим до конца мая и участвуем в розыгрыше автомобиля. ЖК «Ленинские высотки» на Ленина. Квартиры со скидкой 50% и розыгрыш автомобиля. Застройщик ООО «Город БСС». Проектная декларация на наш.дом.рф. Информация об организаторе, правилах, количестве товаров, сроках, месте, порядке их получения в отделе продаж.
6: 9 мая музыка говорит громче слов. Лайфстайл-центр Башкирия приглашает вас на концерт «Мы за победу». Песни военных лет исполнят артисты уфимской эстрады. Азат Вахитов, Алмаз и Айдар Юнусовы, Рустем Галиев и другие. 9 мая, 12:00. Менделеева, 205А. Лайфстайл-центр Башкирия. 0+.
12: Встречайте весну в своем доме. Готовые дома в коттеджном поселке бизнес-класса «Созвездие Цифей» от группы компаний «Жилой квартал» уже ждут хозяев. «Жилой квартал». Дома с душой. Построенные по ГОСТ. Предложение ограничено, не оферта. Подробнее на gkufa.ru.
13: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Уфе. 2-912-812.

0: Радиоканал «Талкас» для детей старше 12 лет. Ди-Ньюс на ДФМ.
1: Всем привет! В студии Александр Шереметьев. Очередной судебный иск на Канье Уэста и резонансное ДТП с рэпером Наваи. Об этом и не только расскажу вам прямо сейчас.
0: Ди-Ньюс.
1: Певица Билли Айлиш рассказала, как ее хомяк сбежал и 4 дня прожил в стене. История посвящена питомцу по кличке Томатный Супчик. Он сумел сбежать из клетки и несколько дней скрывался в стенах дома. Артистка рассказала об этом в подкасте Эмми Поллер под названием «Good Hank». По ее словам, хомяк появился у нее на 24-летие. Животное спасли из дома, где содержались десятки грызунов в плохих условиях. Питомец оказался крайне активным и непоседливым. Уже через месяц после переезда в хомячий особняк с колесом и игрушками Томатный Супчик сумел выбраться через вентиляционное отверстие.
0: Ди-Ньюс.
1: На Канье Уэста снова подали иск в суд. На этот раз группа музыкантов обвиняет его в нарушении авторских прав при использовании их материала в ранней версии трека «Hurricane». Они просят выплатить $500 000. Речь идет о выступлении рэпера в июле 2021 года на стадионе Mercedes-Benz в Атланте, где он представил еще незавершенную версию композиции. По словам истцов, в перформансе был использован фрагмент их инструментального трека MSD-5T2, созданного Халилом Абдулом Рахманом и Сэмом Баршем. По данным стороны обвинения, выступление принесло Уэсту около $5 000 000 за счет продаж билетов, мерча и стримингового соглашения с Apple.
0: Ди-Ньюс.
1: Российский рэпер Наваи попал в ДТП в центре Москвы. Его «Феррари», в котором он был пассажиром, врезался в столб. Ни артист, ни кто-либо другой в ходе инцидента не пострадал. Разбираться будет департамент транспорта Москвы. На этом все. Спонсор выпуска ООО «Первая клубная стоматология» на Чернышевского, 7.
2: Я Карина Гагина, врач-стоматолог и основатель первой клубной стоматологии. Верю, что медицина может быть не только точной, но и человечной. Мы создали клинику для тех, кто ценит качество, уважение и спокойствие. Лечение и протезирование на высоком уровне. Первая клубная стоматология, где спокойно, понятно и надежно. Чернышевского, 7. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет.

0: Добрый привет от меня, Тимура Белова. Но если в вашем городе сегодня тоже отличная погода, светит ярко солнце, тогда вы с легкостью можете со мной разделить эту самую радость. Ну, слушайте, вот когда за окном плюс 27, желание работать становится все меньше и меньше. И тут не нужно придумать что-нибудь такое, знаете, новое, какие-то оправдания. Я даже уверен, если провести тайный опрос, прямо сейчас на работе у себя проведите, все, в том числе самый важный начальник, самый ответственный сотрудник, трудоголик, ну, не отказался бы прогуляться, да, когда такая погода за окном. Но все-таки дела нужно решать. Этого сделать не помешает, так что быстрее все делаем, а потом уже и до проглок дело дойдет, обязательно будем заниматься этим приятным занятием. Ну а пока о музыке. Бенаси Брос, Эбон и также Ваня Дмитриенко. Вот кто ожидается у нас впереди на Радио ДФМ. Включаем тусовку.
1: Реклама. Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении «Додо». 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах и количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг» ОГРН 113-110-118-44, город Ставкар.
2: Успел.
3: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
4: Просто так.
3: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
5: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-bank.ru. ООО ВБ-банк.
6: А теперь тусовка.
7: On DFM.
6: DFM.
7: Потому что Радио DFM.

0: актрису Николь Кидман. И мне тут недавно попался кусочек интервью, после которого я еще больше стал просто любить Николь. Что она там сказала? Я предлагаю послушать. Давайте это сделаем. Но она говорит то, что она росла, читая русскую литературу, и была просто помешана на русских. Интересно, а что такого могло произойти, после чего Николь Кидман помешалась на русских, а? Потому что у меня был список из книг, которые должен прочитать каждый. Но я начала с Достоевского. И потом я начала погружаться все глубже и глубже, и затем переключилась на Толстого. И таким вот образом я помешалась на русских. Короче, наша Николюшка. И как мне нравится, как, с каким акцентом она произносит фамилии наших великих писателей, да? Вы это заметили?
1: Достоевский
0: Федор Михайлович. Николь, приезжай к нам в Россию. Перечитаем на русском все произведения великих писателей. От корки до корки, обещаю.
2: Радиоканал «Толкас» для детей старше 12 лет. Погода.
3: Это актуальный прогноз для Уфы. Согласно данным синоптиков, предстоящей ночью в городе будет не ниже плюс 10 градусов. Завтра в пятницу уфимцев продолжит радовать яркое весеннее солнце и летние показатели. Воздух снова прогреется до плюс 25. Характер погоды поменяется в выходные. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик» «Агидель Инвестстрой».
4: Все, Дим, мы не сможем купить квартиру.
5: Почему?
4: У нас нет первоначального взноса.
5: Стоп! В ЖК «Грани» его нет.
4: Вообще?
5: Да, там квартиры без первого взноса.
4: Супер, давай бронировать.
5: ЖК «Грани» – квартиры без первого взноса.
4: Звони 258-66-99.
6: Застройщик ООО «СЗ «Агидель Инвестстрой». Проектная декларация на сайте нашдом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучайте все условия кредита на сайте ПАО «Сбербанк».
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
7: Не знаю, может, вы не замечали, но здесь полным-полно всяких чудаков.
8: Здесь есть вещи похуже, чем странные незнакомцы.
9: От студии, подарившей нам собиратель душ.
10: Какое-то странное чувство.
9: От продюсеров «Орудий» и «Оно».
10: Будто что-то не так.
11: Я не могу найти выход. Я слышу какой-то звук.
12: Ты меня слышишь?
13: Вытащи меня отсюда!
9: Адам Скотт в фильме ужасов «Хокум». В кино с 7 мая. 18+.
14: В попытке удержать фронт немцы начинают охоту на советских маршалов и попадают в ловушку нашей разведки. Военный детектив «По следу зверя». 9 мая на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
2: Три дня, сотни вкусов и вся Уфа за одним столом. На площади Уфа-арена с 12 по 14 июня встречаемся на 7-м фестивале «Есть Фест». Не пропусти главное гастрособытие региона. 0+. Клубный проект «Дыхание ночи». Модные диджеи, популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь. Максимилианс. При поддержке DFM. 18+. 7 июня. Уфа. Стадион «Динамо». Карла Маркса 2. Медиафутбол. Шоу-матч звезд Уфа.

0: на Радио ДФМ прямо сейчас. Мы с Калифой и Чарли Пунс и Йоген, так называется их работа. Как же играть хочется. Очень сильно хочется, и давайте себе в этом деле не отказывать. Тем более впереди у нас квиз, принимайте в нем активное участие, звоните. 8-495-956-1012, набирайте этот номер как можно быстрее. Мне нужен один участник, с которым, собственно, мы и будем устраивать тут веселье. Вы будете отвечать на вопросы, соответственно, потом будем подсчитывать количество правильных ответов, и без подарков дело не обойдется. 8-495-956-1012. Набирайте.
1: Каждый будний вечер на Радио ДФМ.
2: ДФМ. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
1: Evening Show
2: on DFM.
1: Горячее, острое и откровенное.
2: В Германии люди помогают жабам переходить дорогу. Господи, я одной жабе замуж помогла выйти. Не то, что дорогу перейти.
1: This is Evening Show on DFM. Шоу Юлии Пого. Сегодня начало в 18.00 на радио DFM. DFM. Реклама.
3: У вас же есть заветная мечта. С лотереей «Мечталион» она может стать реальностью. В тираже к 9 мая участники выиграют 100 миллионов рублей. Это можете быть вы. Покупайте билеты на почте на inlotto.ru и в магазинах партнеров.
4: Мегалопарда, Спортсоюз, алгоритм номер 19, Мечталион. Срок лотереи до 29.08.2024 года. Тираж номер 190, 10.05.2026. Информация об организаторе лотереи, правилах ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов и выигрышей, сроках, месте и порядке получения на inlotto.ru. 18+.
5: Пятерочка за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
6: Пятерочка выручает!
5: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка». 12+.
7: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите «Карсил». «Карсил» добавляет печени сил.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом. Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла «Ликвимоли» доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoli.ru. Оригинальное, настоящее «Ликвимоли».
9: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. ООО «Инстамарт-сервис», Москва, ОГРН 118-774-649-49-80-18+, на 1.05 по 31.05.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
10: Первые шаги.
11: Первая любовь.
10: Первый отпуск.
11: Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на суточно.ру.
12: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
13: 6+.
14: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
15: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
16: Проблема с продуктами дома не решается без продуктов дома. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
17: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
2: Любовь здесь проходит проверку.
18: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. «Ставка на любовь 2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
17: 16+.
19: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» теперь на «Ламода». Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя «Монте-Карло» на «Ламода» и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58.
20: Не знаю, может, вы не замечали, но здесь полным-полно всяких чудаков.
21: Здесь есть вещи похуже, чем странные незнакомцы.
22: От студии, подарившей нам «Собиратель душ».
23: Какое-то странное чувство.
22: От продюсеров «Орудий» и «Оно».
23: Будто что-то не так.
24: Я не могу найти выход. Я слышу
0: поздно!
22: Адам Скотт в фильме ужасов «Хокум». В кино с 7 мая. 18+.
1: Up the next.
10: А дальше тусовка.
1: On DFM.
10: Потому что

0: мастеру ногтевого сервиса. Залиночка присоединяется к моей компании. Залина, доброго дня. Здравствуй.
1: Здравствуйте, здравствуйте.
0: Ну, представляете, вот приходите, девчонки, на ноготочки, и такая вот прекрасная девушка вас тоже встречает позитивно, с улыбочкой на лице. Ох, время пролетит незаметно, да, Залин? 2-3 часа. Сколько они там сидят у тебя обычно?
1: Полтора.
0: Полтора. Ну, полторашечка, тоже неплохо. Нормально. Ну, у нас квиз состоится гораздо быстрее. За одну минуту я тебе буду задавать вопросы, ты на эти самые вопросы будешь отвечать. Потом мы почитаем количество правильных ответов и посмотрим, собственно, куда ты продвинешься по нашей турнирной таблице. Залин, впереди у нас пока Кирилл, у него пятерочка за одну минуту. Как ты думаешь, сколько будет у тебя?
1: Пятерочка.
0: Неплохо. Хорошо, на этой цифрке и остановимся. Залина, желаю тебе удачи, и твоя минута начинается прямо сейчас. Внимание, первый вопрос. 7 мая отмечается День радио. Как зовут русского физика, который является создателем этого чуда техники?
1: Попов.
0: Александр Попов, принимается. Как называется устройство, которое улавливает радиоволны и преобразует их в звук?
1: Антенна.
0: Радиоприемник, антенна, хорошо, тоже принимается. В 1755 году начались занятия в Московском государственном университете. Имя какого русского ученого носит МГУ?
1: Дальше.
0: Михаил Ломоносова. 29 лет назад состоялась премьера очень известного фильма Люка Бессона. А вот какого именно фильма, угадай по фрагменту. Внимание сюда. Ты что-нибудь поняла, как называется фильм?
1: Пятый элемент,
0: это верный ответ. Кто сыграл главную женскую роль в этом фильме? Кира Найтли или Мила Йовович?
1: Мила Йовович.
0: Верно, в этот день родился Эдвин Тленд, который придумал фотоаппарат с мгновенными кадровыми снимками. Как называлось это чудо техники?
1: Полароид.
0: Да, тоже правильно. А еще 7 мая родился композитор, автор балета «Лебединое озеро». Произнеси его имя и фамилию.
1: Чуковский, не знаю, как зовут, забыла.
0: Ну, на букву «П».
1: Петр?
0: Петр Ильич Чайковский. Да, правильно. Ох, ну слушай, по-моему, тут уже больше пятерочки. Ты говорила пятерочка, сейчас мы почитаем, сколько правильных ответов ты дала за одну минуту. Александр Попов, принимается, радиоприемник, антенна, принимается. Ломоносова не назвала, пятый элемент, зато вспомнила. У меня вот вопрос, как ты вот по одному фрагменту? Вот могла понять, это тоже феноменально просто память. Принимается, Мила Йовович тоже засчитан, полароид засчитано и Чайковский засчитан. 6 правильных ответов из 7 возможных. Только одна ошибочка. Я тебя поздравляю, Залина! Это очень хороший результат.
1: Ура!
0: Завтра я тебе обязательно перезвоню. Будем подводить итоги и выбирать лучшего участника квиза. Но пока ты на вершине. 6. Просто так отпустить я тебя после такого результата не могу. Ты получаешь у нас фирменный мерч Радио DFM. Принимай подарок. Радуйся.
1: Спасибо.
0: Ну и давай на всю страну как можно громче слово «квиз» для своих клиенток в том числе. 1, 2, 3. Залина.

0: слушаю этот трек, у меня такое мур-мур настроение. Все потому, что это Cat Psy. Прямо сейчас были здесь на Radio DFM. Я, Тимур Белов, последние, сколько? Несколько часов уж точно здесь был в вашей компании. Завтра обязательно вернусь. Ну а далее встречайте моего коллегу Артема Скоропогатова, который придет не просто так. Принесет что-то интересное. Подарки тоже будут, новости тоже будут. Игры, разумеется, куда же без них. Поэтому оставайтесь с нами, включайте тусовку. И всем хорошего продолжения этого рабочего дня. Счастливо, пока.
1: Реклама. Впервые в Уфе 17 мая танцевальный фестиваль «Варт Квадрат». Яркие танцевальные коллективы, народные, эстрадные и современные. Ждем всех! Танцуй, Уфа! Подробности в сообществе «Арт Квадрат» ВКонтакте. При поддержке радио DFM 16+.
2: Уфа. 22 мая в огнях Уфы. Верби и Насти Бэй. Дискотека, которая разорвет твой плейлист. 18+.
3: Телефон рекламной службы радио DFM в Уфе. 2-912-812.

только что в эфире радио DFM, и вы знаете, что хочу сказать. Когда по-настоящему служишь профессии, то редко обращаешь внимание на даты, потому что ты увлечен процессом. Тебя волнует только эфир и все, что с ним связано. И если бы не окружение, коллеги, новости, соцсети, то я бы вряд ли вспомнил о том, что сегодня день радио. И коли это так, то я хочу сказать большое спасибо этому дню за то, что он подарил мне самореализацию в жизни. Я, Артем Скоробогатый, могу с уверенностью сказать, что абсолютно счастливый человек. И выражаю огромную благодарность в первую очередь вам, наши дорогие радиослушатели, за то, что именно вы наполняете смыслом нашу работу. С праздником!

0: отрасля. Расскажу о том, что происходило в этот же день, но только в прошлом. И я надеюсь, что я не забыл имя этого человека. Иван, здравствуйте, вы здесь?
1: Да-да-да, привет.
0: Слава богу, я думал, что я сейчас все уже перепутаю. Ну, это хорошо, что вы здесь, Иван. Здравствуйте, откуда к нам пожаловали рассказывать?
1: Здрасте, Владивосток.
0: У-у-у, 2000! Как там у вас обстановка с погодой? Мы хотим порадоваться за вас, у вас там точно тоже весна.
1: Да, у нас вообще отличная весна. Ну, сегодня, правда, прохладненько было, а так в целом круто уже.
0: Да.
1: По-летнему почти.
0: Согласен. У нас тоже в центральной части прям солнечно, 25. Будем надеяться, что в остальных регионах то же самое. Фейк-ньюс, Иван, благодарю, что дозвонились. Давайте поиграем. У меня для вас готовы уже 3 новостных заголовка. Прямо сейчас я их друг за другом вам озвучу. Ну, а вы, ежели определите правдивость хотя бы 2 из них, гарантированно получаете наш фирменный мерч от Радио DFM. Итак, в ГАИ предложили ввести авансированные штрафы за превышение скорости, Иван. Как вы считаете, правдивый заголовок или нет?
1: Думаю, что, наверное, нет.
0: В Приморье женщина украла из магазина 700 лотерейных билетов и ничего не выиграла. Вы слышали о такой новости или нет там?
1: Нет, не слышал.
0: Ну и в Москве начался сезон белкопада.
1: Возможно.
0: Да, это правда. В этот период бельчата могут выпадать из гнезд и оказываться на земле. Знаете, что я вам скажу? С победой!
1: О, круто!
0: Да! В одном вы, конечно, заголовки промахнулись. Давайте подведем итоги, будет понятно. Нет, неправда, вы были правы. В ГАИ не предлагали ввести авансированные штрафы за превышение скорости. Да, в Приморье женщина украла из магазина 700 лотерейных билетов и ничего не выиграла. Тут вы промахнулись. Ну и таки да, собственно.
1: Прямо плохая, а?
0: Да, да. Знаете, весна, у людей там что-то там происходит. Вот, и в голове,
1: да,
0: и
1: да.
0: Гормоны шалят, и, может быть, даже нервишки. Ну да ладно, нас уже это не касается. Самое главное, что вы одержали победу, мы вас с этим поздравляем. Вы забираете наш фирменный мерч от Радио DFM и передаете привет, Иван.
1: Круто, спасибо. Передаю привет всем своим родным, близким, кто меня сейчас слышит. Владивосток, привет. Вся Россия, привет. Всем хорошего дня, а нам вечера.
2: Радиоканал «Талкас» для детей старше 12 лет. Погода.
3: Это актуальный прогноз для Уфы. Согласно данным синоптиков, предстоящей ночью в городе будет не ниже плюс 10 градусов. Завтра в пятницу уфимцев продолжит радовать яркое весеннее солнце и летние показатели. Воздух снова прогреется до плюс 25. Характер погоды поменяется в выходные. Спонсор выпуска – эко-комплекс «Райский берег». ООО «Удача».
4: Устали смотреть на часы в бане? Еще полчасика и все. Эко-комплекс «Райский берег» представляет тариф «Безлимит». Только в тепловских банях и семейном банном комплексе «Отдых без границ». Тариф «Безлимит» на все. На пар, на общение, на удовольствие. Звоните 917-777-22-22. Наш адрес: Сельская Богородская, 53. «Райский берег». Отдых по-настоящему.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
5: Смотри, Ленинские высотки. Тихий центр. До работы 5 минут.
6: Красиво. Но бизнес-класс нам сейчас не потянуть?
5: Легко. Застройщики еще держат цены 25 года от 169 тысяч за квадрат. А еще есть квартиры со скидкой до 2 миллионов рублей.
6: 2 миллиона? Считай, ремонт в подарок.
5: ЖК бизнес-класса «Ленинские высотки» на Ленина. Цены 2025 года и скидки до 2 миллионов только до конца мая. Застройщик ООО «Город БСС». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
7: Удаление родинок, папиллом и других новообразований кожи в клинике «Верамед». Не откладывайте заботу о своем здоровье на потом. Запишитесь на консультацию по телефону 200 08 10.
8: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
9: Мечтаешь о настоящей таверне, как в играх и фильмах? Таверна «Очаг дракона» открывает портал в твое средневековое фэнтези. Европейская кухня, тематические напитки и уникальный фэнтези-интерьер в городе. Таверна «Очаг дракона».

0: время прощаться, однако перед тем, как это сделать...
1: А напоследок я скажу...
0: О том, о чем еще мог сказать сегодня, но не сказал. Итак, российские ученые разработали алгоритм, выявляющий депрессию с помощью МРТ, а нумеролог...

0: Заявили, что женщины, рожденные 4, 7, 13 и 16, а также 22, 25 и 31 числа, самые скандальные.
1: С какой стати, а?
0: Говорю же, нумерологи так решили. На этом на сегодня у меня все. Здесь был Артем Скоробогатый, это моя настоящая фамилия. Не скучайте словом. Ну и...
2: До скорого.
3: Реклама. Купили квартиру или дом? Начните ремонт правильно. Сначала сделаем дизайн, потом полностью его реализуем. Изготовим двери, всю мебель и шторы. Реформа берет все на себя. Реформа.ру. От вас нужна лишь 0,1% усилий, чтобы переехать в Геос.
4: Потому что первый год ипотека 0,1%. Платеж легче, решение спокойнее.
3: Квартал Геос. Телефон 266-89-89. Проект Brick Development.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Застройщик ООО «Специализированный застройщик бизнес-центр». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ипотека от банка дом.рф. Подробности на домрфбанк.ру.
5: Не введешь промокод «Заберу»? Мы обидимся и реально заберем. Скидку 15% в фарфор. Ладно, шутим. Оформи заказ на самовывоз с промокодом «Заберу» и скидка твоя.
6: ООО «Фарфор Франчайзинг». Бренд 112-028-002-0210. Город Уфа.
7: Компания Neon City предоставляет услуги по ремонту и обслуживанию уличных видеоэкранов,
8: а также ремонт световых вывесок любой сложности.
7: Neon City 8-927-965-56-90.
3: Телефон рекламной службы радио DFM в Уфе 2-912-812.

0: Радиоканал «Толкас» для детей старше 12 лет. D-News. D-News. На DFM.
1: Всем привет! В студии Александр Шереметьев. Лучшие смартфоны по соотношению цены и качества. И прощайте раскладушки Xiaomi. Об этом и не только расскажу вам прямо сейчас.
0: D-News.
1: 8% россиян используют искусственный интеллект для поисков ответов на бытовые вопросы. Таковы результаты исследования компании Rambler.co. Опрос проводился среди интернет-пользователей возрастом от 18 до 45 лет. Для закрытия бытовых задач 2/3 респондентов используют интернет. 50% предпочитают обычный поиск, 8% активно осваивают ИИ-помощников, еще 8% задают вопрос через интерфейс чат-бота либо виртуального помощника.
0: D-News.
1: Benchmark Antutu опубликовал свежий рейтинг самых производительных Android-смартфонов. В списке привычные флагманы, но с почти тотальным доминированием процессоров компании Qualcomm. На первой строчке IQ 15 Ultra, который показал средний результат в 4 миллиона баллов. На втором месте IQ 15 замыкает тройку лидеров Red Magic 11 Pro Plus. В топ-10 также вошли Realme GT 8 Pro, Oppo Find X9 Ultra, Honor Magic 8 Pro и Vivo X300.
0: D-News.
1: Компания Xiaomi закрыла серию раскладушек Mix Flip. Об этом сообщили в пресс-службе. Слухи о возможном сворачивании линейки ходили уже не первый месяц. Особенно на фоне кризиса памяти производители смартфонов обещают пересматривать продуктовые линейки, сокращая нишевые модели. В этом контексте отказ от раскладушек выглядит логичным шагом. На этом у меня все. В студии был Александр Шереметьев, спонсор выпуска ООО «Первая клубная стоматология» на Чернышевского, 7.
2: Я Карина Гагина, врач-стоматолог и основатель первой клубной стоматологии. Верю, что медицина может быть не только точной, но и человечной. Мы создали клинику для тех, кто ценит качество, уважение и спокойствие. Лечение и протезирование на высоком уровне. Первая клубная стоматология, где спокойно, понятно и надежно. Чернышевского, 7. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Тунец «Магура» собрал поваров со всего мира. Настоящих гуру своего дела. Благодаря уникальной технологии мы создали ресторанные блюда с тунцом в формате готовой еды. Ешь как гуру с тунцом «Магура».

Иногда человеческое поведение, конечно, сильно удивляет. Так недавно в Польше случился один забавный случай. Дело в том, что там поймали преступника после того, как он пришел навестить другого своего подельника в тюрьму. Да, вот такое тоже бывает. Видимо, этому меня учил отец, когда мы на рыбалку ходили. И он рассказывал, как ловить на живца. Ну и мне кажется, он просто перепутал. В игре же так бывает. Звездочки пропали, значит, все, полиция тебя не ищет. Вот. А еще говорят, игры ничему хорошему не учат нас. Ребята, вполне учат и даже помогают делать этот мир лучше. Всем привет, друзья, меня зовут Женя Кротов. Мы тоже стараемся делать его лучше с помощью хорошей музыки и розыгрыша подарков, конечно. Не упускайте шанс, скоро поиграем.

0: сегодня не пятница, конечно, длинные выходные еще только послезавтра, но и сейчас момент мы сможем сделать лучше с помощью розыгрыша мерча. Друзья, напомню, мы сейчас раздаем подарки, наш собственный мерч, и все, что от вас требуется, это ответить на вопрос, который я тут задаю каждый час. Тема у нас в этот раз вот такая. Ситуация, когда вы были удивлены тому, что люди носят с собой. Ну, знаете, неожиданно кто-то что-то достал, и вас это впечатлило. Рассказывайте, пишите во всех доступных соцсетях, как привыкли. Мы, конечно, почитаем некоторые сообщения, выберем случайным образом человека, и он получит мерч. Шанс есть у всех. Дерзайте.
1: Реклама. Хотите поменять машину? Приезжайте за авто с пробегом в ДТС. У нас более 2000 проверенных авто в наличии. Мы выкупим ваше авто или продадим его по вашей цене. Выбирайте свой новый автомобиль с пробегом в ТТС.
2: ТТС. Уютная спальня.
3: Гостиная с большим телевизором.
4: А у меня своя комната.
5: Доступные квартиры от 4 миллионов рублей. Есть в чистовой отделке.
6: Пора расширяться с ПСК-6.
7: Подробности по телефону 255-16 и на сайте ПСК-6.ру. Приложение ограничено и не является публичной фирмой. ООО «СЗ Строительная фирма номер 8 ПСК-6». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте ПСК-6.ру.
8: Три дня, сотни вкусов и вся Уфа за одним столом. На площади Уфа-арена. С 12 по 14 июня встречаемся на 7-м фестивале «Есть фест». Не пропусти главное гастрособытие региона. 0+.
9: Не введешь промокод «Заберу»? Мы обидимся и реально заберем. Скидку 15% «Фарфор». Ладно, шутим. Оформи заказ на самовывоз с промокодом «Заберу» и скидка твоя.
10: ООО «Фарфор франчайзинг». Бренд 113-028-002-2010. Город Уфа.
8: Внимание! BLG официально в Уфе. В автосеть РФ. Стильный дизайн, надежная конструкция, продуманный функционал. Все это автомобили BLG. По промокоду РАДИО первые 20 автомобилей по специальной цене. Торопитесь. Маршала Жукова, 16. Звоните прямо сейчас. 8-347-200-06-76.
10: Подробности условия акции у менеджера автосеть РФ. Количество автомобилей по спеццене ограничено.
11: BLG. Надежность в движении.
12: Лови удачу в магазине «Байрам» и выигрывай крутые призы. Покупай в «Байраме», загружай чек на промо-сайте и выигрывай яблочный смартфон или подарочный сертификат «Байрам». Участвуй и выигрывай. Подробнее про организаторы, правила, количество призов, выигрышей, результаты данного мероприятия, срок внесения и получения на сайте promo.byram.ru. Срок акции 20 апреля по 12 июля 2026 года.
13: 9 мая музыка говорит громче слов. Лайфстайл-центр «Башкирия» приглашает вас на концерт «Мы за победу». Песни военных лет исполнят артисты уфимской эстрады. Азат Вахитов, Алмаз и Айдар Юнусовы, Рустем Галиев и другие. 9 мая, 12:00. Менделеева, 205А. Лайфстайл-центр «Башкирия». 0+.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Уфе. 2-912-812.

0: посмотрим, что же вы нам прислали, друзья, и рассказали. Напомню, вопрос был такой: ситуация, когда вы удивились тому, что люди носят с собой. Вот что прилетело. Всем огромный привет, пишет Саша. У нас на работе мужик, который каждый день носил с собой маленькую табуретку, говорил, а вдруг присесть негде будет. Ну, слушайте, с этим как будто бы не проблема сейчас. Всем привет. Видел, как девушка в метро из сумки достала целый лимон, соль и ножик и начала это есть. Ой, у меня аж лицо скривилось, когда я читаю это сообщение. И человек примерно те же самые эмоции испытал, судя по сообщению дальше. Привет всем, пишет Игорь из Екатеринбурга. Видел человека, который летом таскал с собой в рюкзаке огромный термос с борщом. Причем это был мой друг, угостил меня им. Ну, в целом было вкусно. Ну, ладно. Главное, вам понравилось. Пишет далее сообщение Женя, кстати. Однажды пришел на шашлыки с домашним кактусом, сказал, что ему тоже нужен воздух. Слушайте, какой замечательный человек. Главное, есть всегда компания, с кем погулять. И еще такое сообщение есть. Я удивился, когда друг достал из кармана отвертку, ложек, фонарик и кусок сыра. Оказалось, все, конечно же, на всякий случай, а вдруг когда-нибудь пригодится. Ну, будем надеяться, что такие случаи наступят, и никто не будет смотреть на него странно. Что ж, давайте узнаем, кто у нас получит подарок. И случайным образом, напомню, мы выбираем человека. И в этот раз повезло Саше. Саш, поздравляю тебя, именно тебе достанется наш мерч. Друзьям, но у нас он, кстати, еще есть. Не Саш, в смысле мерч. Будем разыгрывать в следующем часе.
1: Реклама. Купили квартиру или дом? Начните ремонт правильно. Сначала сделаем дизайн, потом полностью его реализуем. Изготовим двери, всю мебель и шторы. Реформа берет все на себя. Реформа.ру.
2: Уютная спальня.
3: Гостиная с большим телевизором.
4: А у меня своя комната.
5: Доступные квартиры от 4 миллионов рублей. Есть в чистовой отделке.
6: Пора расширяться с ПСК-6.
7: Подробности по телефону 255-16 и на сайте ПСК-6.ру. Предложение ограничено и не является публичной офертой. ООО «СЗ Строительная фирма номер 8 ПСК-6». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте ПСК-6.

0: 8-1-029-21-0000-12.
1: Все, берем квартиру в Ленинских высотках, на главной улице города, бизнес-класс.
2: Но там же дорого.
1: Если успеем, то недорого. Застройщик дает 50% скидки, но всего на 3 квартиры.
2: Ого, тогда и машину пора менять.
1: А машину мы можем выиграть. Купим до конца мая и участвуем в розыгрыше автомобиля. ЖК «Ленинские высотки» на Ленина. Квартиры со скидкой 50% и розыгрыш автомобиля. Застройщик ООО «Город БСС». Проектная декларация на наш.дом.рф. Информация об организаторе, правилах, количестве товаров, сроках, месте, порядке их получения в отделе продаж.
3: Торговый центр «Депо» – место, где растет ваш бизнес. Высокая проходимость, современные площади и выгодные условия аренды. Станьте частью успешного проекта. Подробности на сайте depoufa.ru.
4: От вас нужна лишь 0,1% усилий, чтобы переехать в «Геос».
5: Потому что первый год – ипотека 0,1%. Платеж легче, решение спокойнее.
4: Квартал «Геос». Телефон 266-89-89. Проект «Брик Девелопмент».
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик бизнес-центр». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ипотека от банка «Дом.рф». Подробности на домрфбанк.ру.
7: Не введешь промокод «Заберу»? Мы обидимся и реально заберем. Скидку 15% «Фарфор». Ладно, шутим. Оформи заказ на самовывоз с промокодом «Заберу» и скидка твоя.
8: ООО «Фарфор Франчайзинг». Бренд 112-028-002-2010.
9: Телефон рекламной службы радио DFM в Уфе 2-912-812.

0: Радиоканал «Толкас» для детей старше 12 лет. Ди-ньюс. Ди-ньюс. На ДФМ.
1: Всем привет! В студии Александр Шереметьев. АвтоВАЗ опубликовал гамму цветов для «Лады Азимут» и самые популярные автомобили в России по итогам апреля этого года. Об этом и не только расскажу вам прямо сейчас.
0: Ди-ньюс.
1: Марка «Хавейл» назвала стоимость обновленного кроссовера F7 для российского рынка. Автомобиль стал мощнее, быстрее, технологичнее и, конечно, дороже. Цены на обновленный F7 стартуют с отметки в 2 999 тысяч рублей. Максимальная комплектация обойдется уже в 3 799 тысяч рублей, тем самым прибавив 100 тысяч рублей в цене. Старт продаж намечен на второй квартал нынешнего года.
0: Ди-ньюс.
1: АвтоВАЗ впервые показал гамму цветов кузова для «Лады Азимут». О возможностях отделки интерьера пока ничего не сообщается. Всего в гамму войдет 8 цветов, которые пока не имеют названия. К трем монохромным присоединились 5 относительно ярких оттенков, включая зеленый и красный. Кроме того, АвтоВАЗ обещает предложить 2 варианта окраски крыши, но пока не вдается в детали. Вероятнее всего, крышу «Азимута» можно будет выполнить в общем цвете кузова, либо сделать черный. Как можно будет отделывать интерьер, пока официально не уточняется.
0: Ди-ньюс.
1: Агентство «Автостат» назвало самые популярные автомобили апреля в России. Самым востребованным кроссовером стал Tenet T7, а вот «Хавейл Джулион» сохранил титул главной иномарки. Марка «Лада» при этом сохранила свою долю рынка по сравнению с апрелем 2025 года, хотя и прибавила в продажах около 12%. Наиболее положительной динамикой также отметились «Джак» и «Тойота». Спад продаж зафиксирован только у «Джитура» и «Чангана». На этом у меня все. В студии был Александр Шереметьев, спонсор выпуска ООО «Первая клубная стоматология» на Чернышевского 7.
2: Я Карина Гагина, врач-стоматолог и основатель первой клубной стоматологии. Верю, что медицина может быть не только точной, но и человечной. Мы создали клинику для тех, кто ценит качество, уважение и спокойствие. Лечение и протезирование на высоком уровне. Первая клубная стоматология, где спокойно, понятно и надежно. Чернышевского 7. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

0: четверг, 7 мая, для нас день особенный, но к этому перейдем. Давайте расскажу, какие праздники сегодня отмечаются. И у нас сегодня Всемирный день детской легкой атлетики, также сегодня отмечается Международный день планетария. Вот, кстати, если думаете, куда вечером сходить, пожалуйста. Также отмечается Всемирный день пароля, жалко, буквы А не хватает в этом слове. Ну, в общем, всех с 1, 2, 3, 3, 2, 1. Еще день физика и, ребята, сегодня у нас день радио. Поздравляю всех нас, радиолюбителей или профессионалов, коллег наших замечательных, всех нас с нашим любимым днем. Ну и, конечно, будем отмечать с помощью музыки. Разыграем еще и наш мерч. Всем привет, это Женя Крот.
1: Реклама. Эх, плакал наш отпуск. Крышу вот теперь ремонтировать, а это дорого.
2: Так есть же Эндулин. Сэкономим с умом. Куплю, привезу и смонтирую за выходные сам.
3: Эндулин. Кровля на все руки. Справится каждый. Подробнее на andulin.life.
4: Welcome back and right now.
5: А теперь тусовка.
4: On DFM.
5: DFM. Потому что радио DFM.

0: Обещал я, что будем разыгрывать наш мерч. К этому моменту прямо сейчас, друзья, и отправляемся. Опять же, все очень просто. Есть тема, на которую вы присылаете ответ в любом нашем мессенджере. Я читаю, случайным образом выбираем человека, и он получает подарок. Тема такая. От чего вы были больше всего рады избавиться? Вот, может, дома у вас что-то хранилось? Или привычка какая? Пишите, друзья, рассказывайте. От чего вы были больше всего рады избавиться? Напомню, шанс выиграть есть у всех.
1: Радиоканал «Толкас» для детей старше 12 лет. Погода.
2: Это актуальный прогноз для Уфы. Согласно данным синоптиков, предстоящей ночью в городе будет не ниже плюс 10 градусов. Завтра в пятницу уфимцев продолжит радовать яркое весеннее солнце и летние показатели. Воздух снова прогреется до плюс 25. Характер погоды поменяется в выходные. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик» «Агидель Инвестстрой».
3: Все, Дим, мы не сможем купить квартиру.
4: Почему?
3: У нас нет первоначального взноса.
4: Стоп! В ЖК «Грани» его нет.
3: Вообще?
4: Да, там квартиры без первого взноса.
3: Супер, давай бронировать.
4: ЖК «Грани» – квартиры без первого взноса.
3: Звони 258-66-99.
5: Застройщик ООО «СЗ «Агидель Инвестстрой». Проектная декларация на сайте нашдом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучайте все условия кредита на сайте ПАО «Сбербанк».
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
6: Купили квартиру или дом? Начните ремонт правильно. Сначала сделаем дизайн, потом полностью его реализуем. Изготовим двери, всю мебель и шторы. Реформа берет все на себя. Реформа.ру.
7: Внимание! LG официально в Уфе. В автосеть РФ. Стильный дизайн, надежная конструкция, продуманный функционал. Все это автомобили BLG. По промокоду РАДИО первые 20 автомобилей по специальной цене. Торопитесь. Маршала Жукова, 16. Звоните прямо сейчас. 8-347-200-06-76. Подробности и условия акции у менеджера автосеть РФ. Количество автомобилей по спеццене ограничено.
8: BLG. Надежность в движении.
9: Адреналин. Скорость, драйв, азарт и другие острые ощущения. Картинг-клуб на парковке гипермаркета «Диспорт». Работаем круглосуточно. Подробности 266-50-42. Добро пожаловать за острыми ощущениями. 6+.
7: 7 июня. Уфа. Стадион «Динамо». Карла Маркса 2. Медиафутбол. Шоу-матч звезд Уфы против звезд Москвы. Артисты играют на поле. А сразу после матча большой концерт «Стар Микс». Только хиты и только вживую. Билеты на сайте stardefismix.rf. Генеральный партнер мероприятия, производитель средств по уходу за полостью рта, компания «Ревилай». При поддержке «Радио ДФМ».
5: 16+. ИП «Медведев» Валерий Владимирович, ОГРН, П-318-502-9040-813.
10: Встречайте весну в своем доме. Готовые дома в коттеджном поселке бизнес-класса «Созвездие Цифей» от группы компаний «Жилой квартал» уже ждут хозяев. «Жилой квартал». Дома с душой. Построенные по ГОСТ. Предложение ограничено, не оферта. Подробнее на gkufa.ru.
11: В попытке удержать фронт немцы начинают охоту на советских маршалов и попадают в ловушку нашей разведки. Военный детектив «По следу зверя». 9 мая на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
12: Клубный проект «Дыхание ночи». Модные диджеи, популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь. Максимилианс. При поддержке DFM. 18+.
1: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Уфе. 2-912-812.

0: DFM. Радио DFM не представляет, как вы просыпаетесь без шоу «Разбудильники». Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день.
1: А мы выходим без зубов, как окуни, блин.
2: А вы думаете, у окуня нет зубов?
1: У окуня нет зубов, конечно. Вы этот биографию уже учите.
0: Бодрый микс хитов. Крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день. Шоу «Разбудильники».
3: Только на радио DFM.
0: Реклама.
4: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Тот самый

0: Завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
1: ООО «Умный ритейл», Москва, Барклай 6, строение 3, помещение 8-28, ОГРН 117-78-47-26-16-02. Зона и точное время доставки, уточните в мобильном приложении «Самокат 6+».
2: «Азэстатнефть. Хорошее вас топливо. Залить ко мне литров 30, а лучше 100.
3: Кофе хотите?
2: Это намек?
3: Никаких намеков. Покупаете любой кофе, получаете 5 дополнительных бонусов за литр топлива.
2: Нет кофе, нет бонусов?
3: Есть, но по 3 за литр. С 19 марта по 12 мая 2026 года заправляйтесь на «АЗС-Татнефть» и получайте дополнительные бонусы. Аттракции. ООО «Татнефть АЗС Северо-Запад». Информация об организаторе акции, правилах и сроках ее проведения, количестве бонусов и условиях их получения на сайте azs.tatneft.ru.
4: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, уголь древесный 365 дней, 30 литров, 2,5 килограмма, 299 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
7: В ленте.
8: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
9: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
10: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
11: Наличие шашлыка зависит от наличия шашлыка. С шашлыком поможет магнит-доставка. Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». Магнит-доставка.
12: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185, ОГРН 102-230-15-98-549, категория 6+.
13: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
14: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
13: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
14: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
15: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
16: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
17: А дальше тусовка.
18: On DFM.
17: Потому что радио DFM.

0: Читаем ваши ответы на тему, от чего вы больше всего были рады избавиться. Привет, ZFM, больше всего рад был избавиться от будильника с противным сигналом, потому что бесил меня бесконечно. Теперь, когда такое слышу, аж ус дергается. От старых джинсов, которые я скоро снова буду носить. Они 5 лет просто лежали, осуждали меня, того, что я набрала немножко веса, все-таки решила выкинуть и не вспоминать. Меня зовут Лена, привет из Самары. Очень была рада, когда ушла с токсичной работы. Коллеги были просто отвратительные, очень плохо шутили надо мной, и настроение всегда было плохое. Лен, правильно сделала. Главное — это то, как себя чувствуешь, и все, в этом мире больше ничего в целом не важно. От своего старого автомобиля, бо он просто раздражал меня невероятно, ломался постоянно, надеяться и рассчитывать было на него себе дороже, в итоге поменял автомобиль и теперь очень счастлив. И еще такое сообщение есть. Всем привет, я избавился от привычки всем сразу отвечать, оказалось, мир не рушится, если написать через час или даже через день. О, добро пожаловать в наш клуб людей, которые всех раздражают. Ну ничего, такая плата за хорошее эмоциональное состояние. Что ж, давайте узнаем, кто у нас получит подарок случайным образом. И повезло вот девушке, которая про джинс написала. Поздравляю тебя, тебе достанется наш мерч, не выкидывай его, пожалуйста. Всех остальных, конечно, поздравляю с тем, что у нас уже завтра пятница. Ну а я на этом прощаюсь. Меня зовут Женя Кротов. Всем пока.
1: Реклама. Купили квартиру или дом? Начните ремонт правильно. Сначала сделаем дизайн, потом полностью его реализуем. Изготовим двери, всю мебель и шторы. Реформа берет все на себя. Реформа.ру.
2: Уфа. 22 мая в огнях Уфы. Верби и... Насти Бэй. Дискотека, которая разорвет твой плейлист. 18+.
3: Мы выкопали уже 102 колодца. 103-й будет ваш. Компания «102 колодца». Готовый колодец за 2 часа. Бурение колодцев и шамбо. Производство железобетонных колец. Наш сайт 102колодца.рф.
4: Мечтаешь о настоящей таверне, как в играх и фильмах? Таверна «Очаг дракона» открывает портал в твое средневековое фэнтези. Европейская кухня, тематические напитки и уникальный фэнтези-интерьер в городе. Таверна «Очаг дракона». Мустая Карима 6.
5: Не знаю, может, вы не замечали, но здесь полным-полно всяких чудаков.
6: Здесь есть вещи похуже, чем странные незнакомцы.
7: От студии, подарившей нам собиратель душ.
8: Какое-то странное чудо.
7: От продюсеров «Орудий» и «Оно».
8: Будто что-то не так.
9: Я не могу найти выход. Я слышу какой-то звук. Кажется, здесь что-то есть.
10: Ты меня слышишь? Вытащи меня отсюда!
7: Адам Скотт в фильме ужасов «Хокум». В кино с 7 мая. 18+.
11: Впервые в Уфе. 17 мая. Танцевальный фестиваль в «Арт-квадрат». Яркие танцевальные коллективы. Народные, эстрадные и современные. Ждем всех. Танцуй, Уфа. Подробности в сообществе «Арт-квадрат» ВКонтакте. При поддержке радио DFM. 16+.
12: Забота о здоровье – это забота о себе. Приглашаем вас пройти обследование у гинеколога Абдолилии Ханифовны в клинике «Верамед». Не откладывайте заботу о себе на потом. Запишитесь по телефону 246-5506. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
13: Дорогой, а ты бы достал звезду с неба?
14: Зачем нам звезды? У нас есть космос.
15: Жилой комплекс «Космос» в историческом центре Уфы. Подробнее по телефону 255-16.
16: О, специализированный застройщик с 18 ВСК 6. Проектная декларация на сайте www.dom.rf.
1: Телефон рекламной службы радио DFM в Уфе. 2-912-812.

0: Ladies and gentlemen, introducing Pagol.
1: Pagol.
0: DFM.
2: Моменты.
3: День удачен для любого рода преобразований. Можно взяться за новые дела, наметить новые планы, даже сделать дома ремонт. Ну или, наконец, вбить уже этот гвоздь, а то жена надоела ныть, да, когда ты его вопьешь. Я вообще не понимаю, кстати, девочек, вот это вот, знаете, вот это, когда ты плинтус, когда ты вот... Девки, это так все легко, честно. Нашли видосик, да, я кофеварку починила. Оказалось, плевое дело. Мне все показали. Проблемы какие? Никаких. Им уже стыдно станет, если вы сами все приклеите. Вот.
4: Ты хотел сказать, пацаны отмазали нас.
3: Да, нет, нет. Это момент манипуляции. Сказать, смотри, я уже вот, а ты мне завтрак приготовить не можешь, а ты мне ужин приготовить, а ты мне обед. Все. Вам уже никто не скажет, что это не мужское дело, потому что вы же сделали мужское дело. Я говорю, надо курсы по манипуляции открывать. Тогда сколько семей сохранится?
0: Ladies and gentlemen, introducing Pagol
1: on
0: DFM.

0: реклама. Обновленный Хавейл М6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6 сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
1: Цена автомобиля Хавейл М6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте havel.ru.
2: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Открывай дачный сезон с «Купер». Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. «Купер». Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
4: ОО «Инстамарт-сервис». Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
5: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
1: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля при линии оформления автокредит. Автокредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Не знаю, может, вы не замечали, но здесь полным-полно всяких чудаков.
8: Здесь есть вещи похуже, чем странные незнакомцы.
9: От студии, подарившей нам собиратель душ.
10: Какое-то странное чувство.
9: От продюсеров орудий и оно.
10: Будто что-то не так.
11: Я не могу найти выход. Я слышу какой-то звук. Кажется, здесь что-то есть.
12: Ты меня слышишь?
13: Вытащи меня отсюда!
9: Адам Скотт в фильме ужасов «Хокум». В кино с 7 мая. 18+.
14: Все, за что вы любите Радио ДФМ, теперь в нашем новом мобильном приложении. Потоки, миксы, подкасты, артисты, диджеи, мероприятия. Зайдите на DFM с телефона и

0: Ladies and gentlemen, introducing Pogo on DFM.
1: Моменты. Кстати, в детстве было по кайфу со взрослыми за столом сидеть, когда тебя не прогоняют, и ты такой,
2: да.
1: Ничего не понимаешь.
2: С открытым ртом. Ужасно интересно было слушать взрослые разговоры, правда. Как-то в этот момент чувствовалось каким-то избранным, что ли. И главное сделать так, чтобы они не обратили на тебя внимания и не выгнали. Вот ты тут сидишь так, ниже воды, ниже травы, и делаешь вид, что ты очень голоден. И по третьему кругу уже салатики начинаешь наворачивать, лишь бы только не выгнали, не попросили идти за стол. Вообще, честно говоря, раздражало. И сейчас мне непонятна эта история. Детский стол. То есть детский стол, куда отдельно детей, и типа считается это круто. Для меня, вот реально, это было бы самым страшным наказанием, если бы меня посадили с детьми и лишили бы удовольствия подслушивать взрослые разговоры. А это еще так круто, когда с родаками можно тусить, когда они, помните, стол выносят и начинаются танцы. И ты так между там где-то пробегаешь, так классно, а потом тебя на стульях укладывают спать. Вот это я понимаю детство. А то вот это вот, понимаешь, да ну... Нужны мне их клоуны, нужны мне вот это вот. Зачем мне клоун? У меня дядя Витя был. Какие клоуны? Какой клоун заменил бы пьяного дядя Витю? Кстати, друзья, напоминаем, алкоголь вредит вашему здоровью. Ladies and gentlemen, introducing Pogo on DFM.

0: 5-1-0-2-6-9-2-1-0-0-0-0-1-2.
1: Телефон рекламной службы радио DFM в Уфе. 2-912-812.

них не отмазаться, тогда вы просто берете ведро, воду наливаете, швабру ставите, и вот у вас уже не бардак, а генеральная уборка в самом разгаре. Все. Ladies and gentlemen, introducing Pago. Pago. DFM.

0: Реклама. Флагманский пикап «Джак Т9». Теперь в новой версии «Урбан». Многорычажная подвеска, восьмиступенчатый автомат, брутальный дизайн, комфорт и уверенность на любой дороге. «Джак Т9» уже ждет вас в салонах официальных дилеров и на jackcar.ru.
1: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте «Авокадо Хас Самокат» и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. «Самокат».
2: Умный ритейл. Москва, Баклай, 6, стране 3, помещение 8-28, по границу 18-78, 47-26, 16-02. Зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат 6+.»
3: У каждого есть мечта, которая ждет своего часа. Пусть она исполнится с лотереей «Мечталион». В тираже к 9 мая участники выиграют 100 миллионов рублей. Это можете быть вы. Покупайте билеты на почте и на inloto.ru.
4: ВГЛ 2D, Спортсоюз, алгоритм номер 19, Мечталион. Срок лотереи до 29.08.2034 года. Тираж номер 190, 10.05.2026. Информация об организаторе лотереи, правилах ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов и выигрышей, сроках, месте и порядке их получения на inloto.ru. 18+.
5: Звук – это музыкальный сервис.

0: ладно, с Prime.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-1-1-7-7-4-6-6-8-9-8-4-0. Город Москва.
2: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
3: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
4: «Лобаль» — современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. «Лобаль» — оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
5: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кетчупы и соусы «Хайнс» в ассортименте 320-200 граммов. 109 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
6: В ленте.
7: Если каждый день платить приложением Яндекс.Пэй, то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением Яндекс.Пэй.
8: В рамках акции

0: с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
1: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
2: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
3: 6+. АЗС «Татнефть». Хорошее у вас топливо. Залить ко мне литров 30, а лучше 100.
4: Кофе хотите?
3: Это намек?
4: Никаких намеков. Покупаете любой кофе, получаете 5 дополнительных бонусов за литр топлива.
3: Нет кофе, нет бонусов?
4: Есть, но по 3 за литр. С 19 марта по 12 мая 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получаете дополнительные бонусы.
5: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Северо-Запад». Информация об организаторе акции, правилах и сроках ее проведения, количестве бонусов и условиях их получения на сайте azs.datneft.ru.
6: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
7: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
8: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
9: Найди свою тусовку среди 55 онлайн-станций на dfm.ru.
10: Up the next.
9: А дальше тусовка.
10: On DFM.
9: Потому что...

0: on DFM. DFM. Лучшие моменты.
1: 12 миллионов долларов. Столько стоит самое дорогое свадебное платье в мире.
2: 12 миллионов.
1: Нафига такое?
2: Да слушай,
1: это какие-то понты дурацкие.
2: Можно было в такую вечеринку сделать.
1: Вообще непонятно. Не, я честно не понимаю, когда люди действительно берут кредит, например. Нет, понятно, когда у вас денег там столько, что девать некуда. Добрый вечер. Но когда вот берут прям кредит, у денег нет, а они вот все деньги на свадьбу, а потом, не дай бог, еще, ну, сами знаем что.
2: Разошлись, а кредит приходится выплачивать, продолжать.
1: Да, это как-то совсем странно. Мне кажется, ну не в этом же счастье. Счастье в еде. Ну, конечно. Чтобы, знаете, какая мне разница, сколько стоит платье на невесте, да, если столы пустые? Ну, алло. Погода! On DFM! DFM!

0: Реклама. Инструкция, как собрать комбо для перекуса. Шаг первый. Выберите свой любимый додстер. Шаг второй. Добавьте напиток по вкусу. Поздравляем! Вы великолепны и собрали комбо додстер плюс напиток. Приятного аппетита!
1: Телефон рекламной службы радио DFM в Уфе. 2-912-812.

0: DFM. Лучшие моменты.
1: Я вообще считаю, что, в принципе, человек не должен держать эмоции внутри себя. Это очень вредно для здоровья. И, понимаете, у нас у всех есть слезная железа. То есть, соответственно, если она есть, значит, мы должны ее использовать. Значит, она необходима для правильного функционирования нашего организма. А у нас как? Ты мальчик, ты не должен плакать. Сфигали! Сфигали он не должен плакать. Если есть такая функция, значит, должен. Потому что он тоже должен как-то разгрузить свою нервную систему и, соответственно, не стесняться. Я предлагаю вам, пацаны, как делать. Смотрите, сейчас. Значит, если вы должны тоже разгружать нервную систему.
2: Ну, хочется поныть иногда.
1: Хатико, белый бим, черное ухо. Включаете. И, значит, все ваши родственники, ваши дети, жена будут думать, что вы плачете над собачками, а вы плачете потому, что у вас какие-то вот трудности уже, и вы не вывозите всю эту семью на своем горбе. Ну, как я придумала? Отлично. Мне кажется, идеальная схема. И тогда вы и проплакались, да, прорыдались, еще все будут думать, что вы сентиментальный, какой вы добрый, симпатичный и так далее, да. Вот, еще все вас будут умиляться с ваших слез. Ну, и вы уже не тряпка, которая распустилась, а лучший человек на земле. Все, все. Погода. On DFM.

0: Реклама.
1: Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру.
2: Квартиру сниму на Суточно.ру.
3: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
4: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калитина.
5: А теперь тусовка.
6: On DFM.
5: DFM.
6: Потому что радио DFM.

0: DFM. Лучшие моменты.
1: Ой, как приятно. Вот прямо ощущение весны какое-то появилось уже. Все, что вот чувствуется, что стопроцентная весна уже не отмотается назад, вот в эту вот зиму обратно. И сегодня мы обсуждаем следующее.
2: Обсуждаем мелочи, которые приносят нам счастье, потому что сегодня праздник, как раз Международный день счастья.
1: Счастье, красивые рассветы и закаты. Почему про шашлык никто не пишет? Все какие-то, вот я не знаю, лирические, романтические. Ребят, вот давайте честно скажем. Закаты у них там вот эти вот все мелочи вокруг. Вокруг надо замечать шашлык. Вот прям все на мангале. И все это ты можешь сожрать. А тут начинаются вот эти рассветы, закаты, все идете по пути Стаса Михайлова, да? Для тебя рассветы и туманы, а счет давай пополам, 50 на 50. Нет, дорогие мои, вот надо какие-то ближе истории, ближе какие-то жизненные.

0: Моменты.
1: А мы сегодня, друзья, обсуждаем мазохистов. Мазохист – это такой человек, который завидует чужому несчастью. Мазохист заправляет пододеяльники не только для себя, но и для всех своих соседей. Представляете, кстати, ведь есть же какие-то вещи, которые все не любят делать. А что, если в домашний чат написать объявление, услуга, раз в неделю приду, поменяю вам пододеяльники?
2: Хороший бизнес,
1: или
2: стартап.
1: Постельное белье. Да, там, не знаю, 300 рублей. Я вас уверяю, просто в этот день у вас будет все просто напишут «да-да-да-да-да-да-да-да-да-да». 300 рублей же не особенно много. А так, 10 квартир прошел, трешка в кармане. Ребята, я считаю, что мы придумали новый лайфхак и новый бизнес.
2: Пассивный доход.
1: Да, ну, можно, конечно, взять, там, не знаю, и побольше квартир, чтобы еще налоги заплатить.
2: Ошечку сделать, ИП, самозанятый, да, оформить.
1: Как обувальщик пододеяльников.

0: Реклама. Ни стыда, ни совести. Это про нас. Клуб «Бесстыжие» приглашает милых дам. С понедельника по четверг с 9 вечера до 4 утра. Танцуем для вас. Клуб «Бесстыжие». Пархоменко 155. Категория 18+.
1: Лови удачу в магазине «Байрам» и выигрывай крутые призы. Покупай в «Байраме». Загружай чек на промо-сайте и выигрывай яблочный смартфон или подарочный сертификат «Байрам». Участвуй и выигрывай. Подробнее про организаторы, правила, количество призов, выигрышей, результаты данного мероприятия, срок местного получения на сайте promo.byram.ru. Срок акции 20 апреля 12 июля 2020 года.
2: Естественная красота, которую мы знаем, это здоровье. Пройдите комплексный чекап организма, чтобы поддержать свою естественную красоту на долгие годы. Гинеколог, эндокринолог, терапевт и другие врачи готовы профессионально помочь вам в решении вопросов, касающихся вашего здоровья. Клиника «Фемини» – ваш проводник в здоровую и счастливую жизнь. Телефон в Уфе 211-93-50. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Три дня, сотни вкусов и вся Уфа за одним столом. На площади Уфа-арена. С 12 по 14 июня встречаемся на 7-м фестивале «Есть фест». Не пропусти главное гастрособытие региона. 0+.
3: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Уфе. 2-912-812.

0: в том, что он совершенно беспалево может обижать всех подряд. То есть, вот, например, человек старался, готовил какое-то блюдо, очень старался, то есть действительно делал, потратил на это целый день. И вы так садитесь, такие, ну, честно говоря, есть это невозможно. Ужасно. Даже если вам не понравилось, в любом случае нужно сделать вид, что вам понравилось, чтобы не обидеть хозяйку дома, например, да?
1: Конечно,
0: и так далее.
1: Нет. Иногда, наоборот, даже человек, ну, ошибся. Ты его похвалил, он в следующий раз гораздо
0: лучше
1: будет.
0: Да. И вот получается, что какая-то... А как тогда? Мотивация тогда. Вот. Это же все. Вот слово мотивация мы можем сразу убирать. Вообще нафиг. Потому что если ты говоришь, ты крутой, у тебя все получится, а на самом деле ты же знаешь, что ты это говоришь Додику, которого нифига не получается уже лет 10.
1: А понимаете? Он раз и вывезет.
0: А он
1: вдруг.
0: Раз и все. А может быть, это для него будет последней такой финальной точкой к старту настоящему. И как ракета он прямо в самое небо, в стратосферу.
1: Как говорится, поэтому... не наврешь, не проживешь.

0: Реклама. Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь. Она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
1: «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
2: «Пятерочка» выручает!
1: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка» 12+.
3: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
4: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
5: Просто так.
4: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
6: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-bank.ru. ООО ВБ-банк.
7: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
8: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеется противопоказание. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыши. Реклама АО «Хелион Рус».
9: Майские без продуктов остаются майскими без продуктов. С продуктами на майске поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
10: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.

0: Н или кроссовер. Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
1: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля при линии оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
0: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла «Ликвимоли» доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoli.ru. Оригинальное, настоящее «Ликвимоли».
3: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, решетка Giardino Club 65 на 33 на 6,5 сантиметров 449 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
4: В ленте.
5: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
1: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
4: Up the next.
5: А дальше – тусовка.
4: On DFM.
5: Потому что

0: моменты.
1: Ну что, товарищи экономисты, давайте прямо сейчас не стесняться и продолжим фразу.
2: Да, зайдите с козырей. Нужно продолжить фразу «Я такой экономный» или «Такая экономная что?»
1: Я, прежде чем сделать покупку, проверяю цены на разных маркетплейсах и выбираю там, где выгоднее. Такая экономная, что иногда предпочитаю зыринг шопингу. Зыринг! Зыринг! Как это круто звучит! Зыринг!

0: Ислама. Купили квартиру или дом? Начните ремонт правильно. Сначала сделаем дизайн, потом полностью его реализуем. Изготовим двери, всю мебель и шторы. Реформа берет все на себя. Реформа.ру.
1: От вас нужна лишь 0,1% усилий, чтобы переехать в Геос.
2: Потому что первый год ипотека 0,1%. Платеж легче, решение спокойнее.
1: Квартал Геос. Телефон 266-89-89. Проект Brick Development.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Застройщик ООО «Специализированный застройщик бизнес-центр». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ипотека от банка «Дом.рф». Подробности на домрфбанк.ру.
3: Празднуем День Победы вместе с торговым центром «Депо». Вас ждут выступления артистов, полевая кухня, живая музыка и много интересного для детей. 9 мая в 13:00. Встречаемся в ТЦ «Депо». Категория 0+.
4: Уютная спальня.
5: Гостиная с большим телевизором.
6: А у меня своя комната.
7: Доступные квартиры от 4 миллионов рублей. Есть в чистовой отделке.
8: Пора расширяться с ПСК-6.
9: Подробности по телефону 255-16 и на сайте pskshest.ru. Приложение ограничено и не является публичной офертой. ООО «СЗ Строительная фирма 08 ПСК-6». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте pskshest.ru.
10: Ни стыда, ни совести. Это про нас. Клуб «Бесстыжие» приглашает милых дам. С понедельника по четверг с 9 вечера до 4 утра. Танцуем для вас. Клуб «Бесстыжие». Пархоменко 155. Категория 18+.
11: Встречайте весну в своем доме. Готовые дома в коттеджном поселке бизнес-класса «Созвездие Цифей» от группы компаний «Жилой квартал» уже ждут хозяев. «Жилой квартал». Дома с душой. Построенные по ГОСТ. Предложение ограничено, не оферта. Подробнее на gkufa.ru.
12: Внимание! LG официально в Уфе. В автосеть РФ. Стильный дизайн, надежная конструкция, продуманный функционал. Все это автомобили BLG. По промокоду РАДИО первые 20 автомобилей по специальной цене. Торопитесь. Маршала Жукова, 16. Звоните прямо сейчас. 8-347-200-06-76.
13: Подробности условия акции у менеджера автосеть РФ. Количество автомобилей по спеццене ограничено.
14: BLG. Надежность в движении.
15: Не введешь промокод «Заберу»? Мы обидимся и реально заберем. Скидку 15% в «Фарфор». Ладно, шутим. Оформи заказ на самовывоз с промокодом «Заберу» и скидка твоя.
16: «Фарфор франчайзинг». Бренд 113-028-002-0210. Город Уфа.
17: Смотри, ленинские высотки. Тихий центр. А до работы 5 минут.
18: Красиво. Но бизнес-класс нам сейчас не потянуть?
17: Легко. Застройщики еще держат цены 25 года от 169 тысяч за квадрат. А еще есть квартиры со скидкой до 2 миллионов рублей.
18: 2 миллиона? Считай, ремонт в подарок.
17: ЖК бизнес-класса «Ленинские высотки» на Ленина. Цены 2025 года и скидки до 2 миллионов. Только до конца мая. Застройщик ООО «Город БСС». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.

0: P311-0269-210-00012.
1: Телефон рекламной службы радио DFM в Уфе 2-912-812.